0: слушаете радио «Легенды ФМ».
1: Три красавицы небес, три красавицы небес шли по улицам Мадрида. Дона Клара, Дона Арес, Дона Клара, Дона Арес и красавица Лолита.

чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

только, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить

На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет,

ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. Вот тебе моя рука и сердце.

у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном, все равно ты меня.

0: тебе моя рука и сердце. Все решено, так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.
2: Радио «Легенды ФМ».

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 4 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечно и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.

вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника. Легенды FM.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлет

дворе да темна, крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду.

слушаете «Радио Легенды ФМ». Радио Легенды ФМ. 94.1 ФМ.

0: Легенды ФМ. В Минске 5 часов утра.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24. В Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 тепла. В Солигорске и Жлобине плюс 29. В Гомеле и Пинске до 30.

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

пройдет детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это...

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды FM». There I was on a July morning.

0: Минске 6 часов утра. Погода на радио «Легенда ФМ».
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность и без существенных осадков. В Витебске обещают плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до 30.

0: напишу вам смешное письмо, чтобы вы, прочитав, улыбнулись. Напишу, с кем бываю в кино, и ни слова о том, что люблю вас.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов утра.
1: Стой ноги. Утро. Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет, не унывай. Есть «Аптека.бай».
5: Привет, тетя Ир, здравствуй, дорогая моя.
6: Привет, дядя Миша, я услышал ролик, думаю, мы и не унываем, так ведь?
5: Мы и не унываем, и в нашей аптеке такого лекарства нет, и оно нам и не надо. Вот, слушай, в магазине, здравствуйте, одноразовые стаканчики есть, чистых нет. Вот так.
6: И мама, и дедушка.
5: Вот и все. И лекарств у нас нет, и чистых стаканчиков у нас нет. Все использованные стаканчики у нас. Друзья, Ира Лойко, Миша Бойко в передаче «Тренинги утра» на радио «Легенды ФМ». Сегодня 6 мая в среду. Всех вас с этим поздравляем.
6: Да, ближайшие 3 часа проведем вместе. Ну, а прямо сейчас новости.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
6: Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня из-за жары на юге. Как сообщает Белгидромет, максимальная температура днем составит от плюс 16 по северу до плюс 31 по югу. Также по северо-западу сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых районах обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду. Завтра дожди прогнозируются на большей части территории Беларуси, причем в некоторых северных районах сильные. Ночью будет от 9 до 15 градусов тепла по северу, а кое-где от 5 до 8. Завтра днем от плюс 13 по северо-западу до плюс 28 по юго-востоку. В ночь на пятницу 8 мая начнется похолодание. Дожди местами сильные, в том числе с грозой. Ветер по-прежнему будет ускоряться до 15-20 метров в секунду, а ночью и днем будет на 2-4 градуса ниже, чем в среду. Движение у Монумента Победы в Минске сегодня временно ограничат с 12 до 13.30 и 7 мая с 18.30 до 8 вечера. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем телеграм-канале, в это время движение в обоих направлениях закроют на проспекте Независимости от улицы Купалы до Козлова, а также на улицах Захарова от проспекта до Первомайской и Киселева от проспекта до Красной. Водителей просят заранее продумать маршруты и по возможности выбирать объезды. Ограничения связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню Победы. За первую неделю работы сервиса «Проверь Бел» пользователи проверили почти 40 тысяч аккаунтов. Об этом сообщили в Следственном комитете. Больше всего проверок пришлось на Telegram, почти 18 тысяч, это около 47%. Далее идет Instagram, 16 тысяч и 43% обращений. Далее идут страницы во ВКонтакте, TikTok и Facebook. Кроме того, поступило 310 сообщений о подозрительных аккаунтах через форму обратной связи. Вся информация уже передана в следственное подразделение для проверки. При этом правоохранители напоминают, что даже если данных о нарушениях нет, это не гарантирует полной безопасности аккаунта. Белорусы все чаще стали обращать внимание на дополнительную пенсию. Почти 80 тысяч человек уже подключились к системе дополнительного накопительного страхования, об этом сообщили в Минфине. Сейчас в программе 3 плюс 3 участвует 78 тысяч человек. Это на 11 тысяч больше, чем в начале года. Большинство участников – это женщины, их 71%, тогда как мужчин почти вдвое меньше. При этом первые 259 человек, подключившиеся в самом начале работы системы, уже начали получать выплаты. Отмечается, чтобы присоединиться, нужно оформить договор страхования. Это можно сделать как в офисе, так и онлайн, а затем передать работодателю заявление на удержание взносов и копию страхового. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
6: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит у нас в Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске сегодня до плюс 30. Сейчас в Беларуси 7.05. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов, а далее...
1: Стой ноги утро. Стой ноги утро.

0: простой ноги утро.
1: Партнер программы и сеть магазинов «Дом мебели». Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Гороскоп.
2: Я так немножко пробежался, да?
3: Немножко.
2: Посмотрел, что-то как-то все вот такое, как в тумане.
3: Ну, да. Так какая погода, такой гороскоп.
2: Да. Друзья, скажешь? Ну давайте посмотрим, да, что нам звезды рекомендуют.
3: Овны, сегодня у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страх. Так что просто подождите. Вот что-то испугался.
2: Вот чего подождать, я не понял. Когда страхи уйдут или что?
3: Остановись, подожди.
2: Я понял. Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив.
3: Близнецы, у вас день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четко осознать поставленные задачи.
2: Раки, скорее всего, придется в чем-то себе ограничить, аскеза точно сделает вас лучше.
3: Угу. Львы, вы тоже наберите терпение. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Я могу сказать, правдивый гороскоп.
2: Посмотрим. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Вот у дев все нормально, да, надо действовать.
3: Ага. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный небольшой тупичок.
2: Тоже подождите, в общем. Скорпионы, берегитесь слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно.
3: Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим.
2: Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важнее, козероги.
3: Они подумали и
2: они спят еще.
3: Они себя не предадут. Водолеи, у вас не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, и нести ответственность за это придется вам.
2: Да. И рыбы завершают гороскоп. День сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами. Это, знаешь, двое встречаются, один спрашивает, ну чего, как жизнь? Он говорит, да как тебе сказать? Да как на корабле, это как? Он говорит, горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, но... Плывешь. Так что, друзья, давайте поплывем, полетим, побежим, кто как хочет. Вместе с нами Ира Лойко, Миша Бойко в передаче «Что ли утро» на радио «Легенда ФМ». Рад вас приветствовать. Поехали.

0: племянник и мой крестник Георгий, так что я ему позвоню и поздравлю, понятное дело. Сегодня день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, друзья.
1: Да, так что приходите в программу приветов и поздравлений. Будем еще и музыкально им передавать привет.
0: Обязательно, да. Ну и слушай, сегодня, что сегодня? День напитков. Напитки разные бывают.
1: Тут целый список, но ты найдешь напиток первый.
0: Да, да, да, да. Всемирный день.
1: Следующим стоит Международный день против диеты. Потому что к тебе же это не относится, естественно.
0: Почему?
1: Ты лучше к напиткам.
0: А ты знаешь, это самый большой праздник для Барсика.
1: Да?
0: Да, для Барсика. Потому что когда Наташа садится на диету, даже Барсик убирает свою миску. На всякий случай. Вот так вот. Ну, это анекдот уже сразу у меня, видишь, подвернулся, да.
1: Сегодня Всемирный день аккордеона. Очень любим.
0: Поздравляем.
1: Эти звуки, да,
0: спасибо. Кто любит аккордеон. Вообще для меня аккордеон связан, в первую очередь, почему-то с Францией.
1: Ну, конечно.
0: И я просто помню, когда мы были там однажды большим коллективом, мы ездили туда, в общем, там восстанавливается этот самый замок 14 века маршала Деву. Вот там приезжали родственники этих самых вот хозяев, да, такая молодая компашка, они приехали на таком французском старом автомобильчике, он из фанеры, буквально, в прямом смысле сделан, вот есть такая машинка у них, вот они на нем ездили, такие хипари такие, знаешь, современно, вот такие совершенно разбитные ребята, вот их там было несколько человек, как они набились, вот это как Запорожец, вот этот старенький такой горбатый, они приехали, и там еще они сами еле туда влезли, но они сюда аккордеон вместили, и как же классно, парень, который просто вообще, ну, кажется, ну, где тебе, какой аккордеон и ты вообще там, да? И вот он вдруг берет, у него что-то пальцы такие какие-то, да, там, рабочего человека, да, и начинает так классно играть какую-то французскую вещь. И мы сидим вот в замок, понимаешь, камин, голова льва, отбитая во времена Первой французской революции. Знаешь, там валяется рядом с камином. Да-да-да. Да, мы сидим, значит, выпиваем бусла этого, и он играет на аккордеоне. Потрясающая атмосфера, конечно.
1: И ты навсегда запомнил.
0: Да, да. Это так маленькая история по поводу праздника. Да, друзья, но, вот есть один такой сегодня день.
1: Мы споткнулись о него, потому что, ну, май месяц, уже всем надоело учиться, всем нашим ученикам, школьникам и студентам, по большому счету. И мы тоже вспомнили себя. Вот сегодня, друзья, день без домашних заданий.
0: Ура! Да. Да.
1: Это ж вот в то время, это ж была такая лепота, даже знать, что вот на каникулах тебе ничего не задали. Там ни выучить, ни нарисовать, ни приготовить, перенести какую-нибудь поделку. Ничего не задали. Свобода, идешь налегке, что называется.
0: Но это про каникулы. Ну, это да. Это про каникулы,
1: это
0: ты
1: вот
0: говоришь?
1: Просто то состояние, когда вот без домашки, с легким сердцем, все, идешь правильно в школу. Но с другой же...
0: Но бывает, когда во время непосредственно самого учебного года, да, когда вот так вот, ну вот бывает...
1: Вот ты так же себя ощущаешь, что класс...
0: Что вдруг там, да, ты смотришь, как-то этого предмета не было, тут учительница не пришла, здесь мы, значит, как бы вперед ушли.
1: В дневнике не записано.
0: Или я приболел, позвонил своему однокласснику, там, да, Вовочке, говорю, Вовочка, о чем? Он говорит, а ничего не задали. Угу. И ты такой, да ладно, да, вообще сегодня ничего не задали. Ты думаешь, ну хорошо, прекрасно. И, в общем, получается такая история. Ты, в общем, думаешь, что не задали, а задали.
1: Приходишь.
0: И ты приходишь в школу, да, и тут, значит, понимаешь, что ты попал в просак. Что ситуация крайне тяжелая. Она, в общем-то, фактически катастрофическая, да? И тебе надо что-то делать, да? И ты что-то делаешь. И вот каждый что-то делал, да?
1: И
0: вы в том числе, конечно. В общем, ну, не выучили. Пришли абсолютно не готовые. По разным причинам. И что-то же как-то это все дело чем-то закончилось. И вот, пожалуйста.
1: Мы ж не сдавались.
0: Вспомните эту историю, да, про себя. Вот, как же вы поступили, когда вы думали, что не задали, а задали.
1: Как зазубривали.
0: Да что, с ума сойти, да.
1: Как исписывали эти свои ладошки там какими-то подсказками, как списывали у своих друзей, подруг, кто давал списывать, правильно ли списывали, неправильно. В общем, как что было, осознавайтесь, рассказывайте, вспоминайте, нам будет очень приятно. Я думаю, что и деткам тоже будет приятно услышать какие-то истории, которые вот сегодня им тоже в жизни школьной встречаются от вас. Вайбер, телеграм, в помощь, плюс 375-29-257-88-88. Напоминаю, что в конце эфира одна из историй получит звание Герой дня, сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на две персоны. Пещера находится в Минске, там возрастных ограничений нет, можно и детишек, малышей с собой
0: взять. Даже нужно, это полезное очень посещение.
1: Конечно.

0: Вот, и более того, место в суперигре тоже за героем дня остается, а это значит, что 29 мая он будет участвовать в розыгрыше садовых качелей от магазина King Style. Кто знает, может, и сегодняшний день войдет в историю мая и станет победителем месяца. Так что вспоминайте, когда было ничего не задано, как вы думали, а оказалось, что задано.
1: Да еще сколько.
2: Легенда FM. Реклама.
3: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Белорусские исполнители на Легенда ФМ.

0: радио «Легенды ФМ». Сайт легенды.бай.
1: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты.

0: той ноги утро.
1: Друзья, отмечаем сегодня праздник. Называется он «День без домашних заданий». Это не касается нашего эфира. У нас все домашние задания будут, и экзамены будут обязательно, да. Но мы вспоминаем те самые случаи, когда мы думали, что не задали, а задали.
2: И что из этого вышло?
1: Задали нормально. Да, ну, либо похожие ситуации, когда вы оказались не готовы к уроку. Это, конечно, касается и школы, и чего угодно.
2: И вуза.
1: И работы, и вуза, да. То есть, в общем, думали, что ничего не надо. Либо оказались не готовы. Вот Алексей прислал нам голосовое сообщение. Мы быстренько успели здесь расшифровать. Значит, суть сообщения в следующем. Значит, когда Алексей учился в педуниверситете имени Максима Танка, да, накануне были экзамены, и в частности, экзамен по философии.
2: По психологии, простите,
1: да. Вот, и,
2: Преподаватель заболел.
1: Нет, начнем с того, что они, как молодые люди, накануне там что-то отмечали, да. В общем, и совершенно о другом они думали, и другие, в общем, слова произносили, другие книжки читали, так скажем, вот, да. Ну, и тут преподаватель заболел, и должен был быть какой-то молодой преподаватель, про которого ходили слухи, что он просто зверь, да. Что он всех просто валит, вот, и, ну, естественно, на нервах все собрались в комнате Алексея и стали усиленно готовиться к экзамену. Кто что, значит, да. Коллективная подготовка, кстати, имеет смысл, да, то есть кто-то читает одно, потом рассказывает, пересказывают, в общем, как-то хотя бы в тему погрузиться. А Алексей очень сильно хотел спать. Вот. И девочки ему говорят: слушай, ну, раз ты хочешь спать, спи, мы потом тебе расскажем.
2: Не, она говорит, читайте вслух, я буду слушать.
1: Читайте вслух, буду слушать, да.
2: Они читали и себе читали, и ему читали. Ну, конечно, это как сказки на ночь для него оказались.
1: Вот, да, сказки на ночь, да. В общем, проспал всю подготовку Алексей. Утром они едут в троллейбусе на экзамен. Он слышит, что девочки как бы в курсе. Они говорят: Леша, не переживай, мы пойдем в первом пятерке. Он говорит: а мне терять нечего. Говорит, я все равно как белый лист, да, как чистый лист. Говорит, я пойду вместе с вами. Заходит с ними молодой человек, преподаватель, как и обещали, заходит вот, и спрашивает: а вы, товарищ студент, почему такой бледный? Почему так плохо выглядите? Алексей говорит: ну, потому что мы готовились всю ночь, я очень волновался перед экзаменом, поэтому, наверное, как бы не очень себя чувствую. Он говорит: давайте зачетку, ничего страшного, здоровье самое главное, вот, знания, если что, наверстаете. Вот, берет зачетку, ставит ему хорошую отметку, да, и отпускает. Алексей уходит.
2: Девчонкам, да, которые ему сказки на ночь читали, ставит двойки.
1: Да.
2: Говорит, и они потом за мной гонялись с портфелями.
1: С сумками, да, по коридорам этого самого университета. В общем, говорит, оказался этот самый молодой учитель милейшим человеком. Но, опять-таки, Алексей, для вас милейшим человеком.
2: Да, мужская солидарность. Здоровье превыше всего. Понимаешь, девочки, я уверена, тоже не выглядели очень уж свеженькими и румяненькими, да, потому что тоже готовились. Ну, вот, получили то, что получили. Есть что вспомнить. Спасибо огромное, Алексей. И я уверена, конечно, такие истории случались с каждым из нас. Вот сегодня, собственно, об этом и говорим. Май месяц, ну, пора как-то нашим и школьникам, и студентам тоже дать понять, что они не одиноки, в этом смысле. Все уже устали учиться, мы тоже уставали к маю. Думали, ну когда уже эти каникулы, и эти домашки уже надоели всем. И вот, да, расскажите, как было все это у вас, в вашей молодости. Вайбер, телеграм, плюс 375-29-257-88-88. Мы же очень скоро будем вместе с вами играть в разминку, а дядя Миша разыгрывать набор косметики Сатьева. Для этого нужно прямо сейчас дозвониться в прямой эфир по городскому номеру 257-48, код Минска 017. Звоните.
0: Легенды FM. Реклама.
3: Да, дорогая?
4: Милый, ты где?
3: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
4: Ну и как? Сделали хорошо?
3: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
4: А где делали-то?
3: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
4: О, да. Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
3: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
4: Все, милый. Милый, спасибо. Люблю тебя.
3: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
5: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: той ноги утро.
1: Партнер программы «Органическая косметика» «Сатива». Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
0: Разминка от дяди Миши.
2: Все, Людмила, вы уже не одиноки, мы с вами. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе.
4: Доброе утро.
2: Настроение, судя по голосу,
4: бодренькое.
2: Хорошее, да?
3: Да, погода чудесная, настроение хорошее.
2: Чудесная погода, согласен, посвежела после этой такой жары, вообще невероятной, конечно. Слушайте, ну, действительно, май месяц уже, да, готовимся к экзаменам, я имею в виду тех, кто учится, да, вспоминаем те самые годы и школьные, и студенческие, какие угодно. И, в общем, день без домашнего задания, это один из самых счастливых дней, который когда-то добыл в нашей жизни, да. И это домашнее задание, либо... отсутствие, точнее, его, да, либо по ошибке, либо было придумано нами, либо просто, в общем, мы как-то проигнорировали, подумали, зачем нам что-то делать, оказались не готовы, а завтра было что-то. Вот, про это что-то мы сегодня и говорим. Может быть, у вас есть такие воспоминания?
3: Да, есть, но у меня немножко, так сказать, другие, как, в общем, когда я училась в университете, у нас был преподаватель по вкусовым товарам. И вот он сказал подготовиться по его учебнику на экзамен.
2: Простите, пожалуйста, уточним, по вкусовым, да?
3: Да, вкусовые товары.
2: Вкусовые товары.
3: Это алкогольная группа, соль, специи, пряности, там, чай, кофе.
2: Все ясно. Так, и что?
3: Вот. Ну, я решила блеснуть ему и сразу подготовилась по трем учебникам, ну и по его учебнику. И еще пару человек было тоже с группы. И получается, я все чеканила. Я уверена была, что получу 9 баллов. А он говорит, 3 балла. Я в шоке, в недоумении. А он говорит, я же сказал, готовиться по моему учебнику.
4: Конечно, это же контрольный выстрел для него.
2: Да, да, да.
4: Конкуренты, понимаешь, пришли тут к нему на занятия.
2: Тут в таком случае лучше плохо ответить, но по его учебнику, да, чем, значит, хорошо, но по каким-то другим.
4: А что, отличались как-то знания, информация была разная в учебнике?
3: Да нет, я не знаю, почему он так отреагировал.
4: Вы, наверное, зазубрили уж прям, как по тому учебнику и было, что он быстренько идентифицировал конкурента своего.
2: Вот какое, вот какой оказался. Не знания ему были важны, да, а вот лояльность, вот, скажем так. Ну, да, к сожалению, такое встречается. Спасибо вам большое. Ну, вы потом исправили эту тройку или так она...
3: Ну, конечно, исправили.
2: Исправили. То есть вы взяли... Вам уже, наверное, ничего не стоило просто, скажем так, пробежаться по его учебнику, да, потом прийти и, в общем, то же самое...
4: Я все поняла, Иван Иванович.
2: Да, я все поняла.
4: Сейчас все расскажу.
2: Впредь такого не будет. Хорошо, спасибо большое. Так, слушайте, они сидя на двух диетах, похудеешь быстрее.
4: А мы согласны.
2: Да, и голодать при этом не будешь.
4: Мы
2: все-таки
4: согласны.
2: Все-таки две диеты, да. Вы понимаете, да, к чему я это говорю. Сегодня отмечаем праздник, который называется «День против диет». И мои цитаты от известных людей как раз-таки про диеты, и их много, понятное дело, да? Ну, да, давайте разгадаем три цитаточки, классический вариант. И первая цитата от Фаины Георгиевны Раневской. Вот что она однажды сказала. «Жизнь, — говорит Фаина Георгиевна, — слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Это один вариант окончания цитаты. Второй вариант, чтобы тратить ее на прогулки под дождем и походы в цирк. И третий вариант, чтобы тратить ее, свою жизнь, на бездарных режиссеров и завистливых подруг.
3: Ну, конечно, первый вариант.
2: Первый вариант.
4: Ну, раз про диеты, только там же было про диеты.
2: Нет, ну, чтобы тратить ее на диеты, это понятно, это везде. А-а-а. На диеты, прогулки под дождем. Но, в общем, я понял, да.
4: Жадных мужчин.
2: Жадных мужчин никому не надо, и женщин.
4: Конечно, мы и без них жадные.
2: И плохое настроение уж тем более. Разгадали, прекрасно. Оскар Левант, американский актер, комик и телеведущий. В начале 20 века он жил. «Я решил, — говорит, — заняться собой. бросил пить, курить, сел на диету, перестал есть тяжелую пищу, и за две недели, а теперь окончание цитаты, я потерял интерес к жизни, это один вариант, второй вариант – я потерял ровно 14 дней. Это второй вариант. И третий вариант. Я потерял рекордных 14 килограмм.
3: Это либо первое, либо второе.
2: Mm-hmm. Так, да-да-да. Я потерял интерес к жизни, я потерял ровно... Они близки, они близки. Ну, давайте. Комик, телеведущий.
4: Мне кажется, второй.
2: И за две недели что я потерял?
3: Может быть, 14 дней жизни, да.
2: Интерес к жизни, вы думаете?
3: Нет, 14 дней.
2: Ровно 14 дней, совершенно верно, да, да, да. Жизнь
4: живи, пока живешь.
2: Перестала быть жизнью, да. Хорошо, спасибо большое. Ну, Михаил Николаевич Задорнов, кто не знает, все знают, да. Согласно классической русской диете, есть надо один раз в день. И вот окончание цитаты, такие варианты. «Но много и жирно». Второй вариант. «А все оставшееся время надо спать». И третий вариант. «Но с утра до вечера».
3: Ой,
2: есть надо один раз в день. «Но много и жирно». Либо «А все оставшееся время надо спать». Третий вариант. «Но с утра до вечера».
4: Ну, если это задорно.
3: Спать все время не надо, это точно. Думаю, жирно тоже
2: да.
3: не надо. Может быть, третий тогда.
2: С утра до вечера, конечно. Согласно классической русской диете, есть надо один раз в день, но с утра до вечера. На то и Задорнов, конечно. Спасибо. Все у нас получилось прекрасно.
4: Да, прекрасно получилось. Очень даже познавательно. Спасибо тебе, Михаил Федосович. Есть над чем подумать, терять ли две недели жизни или не терять. Людмила, ну а вы не теряйте времени. Приезжайте к нам в гости за подарком. Набор косметики Сатьева ваш, где и как что забрать, сообщили. Место в суперигре у вас номер 11, с чем мы вас и поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Вы дома, на работе уже, в пути?
3: Нет, едем на работу, едем.
4: Вот вам хорошие дорожки.
3: Спасибо.
4: Всего доброго, до свидания. Друзья, сегодня вспоминаем наши невыученные уроки. Думали, что ничего не задали, а оказалось, что задали. Как выкручивались в своей школьной жизни, в студенческой. Вспоминайте, делитесь, рассказывайте. Вайбер, телеграм, плюс 375-29-257-48.
0: Легенды ФМ. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay. Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by. Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж. Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и АЗС «Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
5: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 8 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей выплаты начнутся сегодня. В Брестской, Гомельской, Грогинской, Могилевской, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 числа, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Выплаты, напомню, предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы войны, а также внесших вклад в Победу. На эти цели из бюджета страны выделено 10 600 000 рублей. Перед пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе завтра планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. Как сообщили в Белтамошсервисе, на новой площадке размером почти в 4,5 гектара смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Это исключит стихийные очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. Для этого там будет работать система электронной очереди. Для регистрации в ней с 15.00 7 мая изменится схема движения транспорта. Поставить машину в электронную очередь, а также заранее забронировать дату выезда можно онлайн на сайте предприятия booking.declarant.by. Если процедуру проводить на месте, то водитель должен предъявить оператору зоны ожидания оригинал свидетельства о регистрации авто. Очередь будет отображаться на 17 электронных табло, и при желании за ней можно будет следить онлайн. А каждый восьмой автомобиль в Беларуси не прошел техосмотр в апреле. Выдали лишь 185 729 разрешений. Об этом сообщили в Белтехосмотре. При этом большинство, 162 тысячи, получили физлица. Всего на проверку представили автомобили, из которых почти 13% или 26 тысяч машин не соответствовали требованиям. Выявлено 38 тысяч неисправностей. Отдельно проверяли электромобили. У них нашли 33 дефекта. Чаще всего проблемы касались световых приборов, тормозов и рулевого управления. Также часть разрешений оформили онлайн через e-послугу, а для новых авто их выдали без посещения станции диагностики. В Беларуси 7 мая возможны кратковременные перебои в работе банковских карт. Как сообщает банковский процессинговый центр, плановые технические работы пройдут с 3 часов ночи до 5 утра на аппаратно-программном комплексе. В это время возможны сложности при оплате в магазинах и сервисах, а также при снятии наличных в банкоматах. Пользователям советуют учитывать это при планировании операции. Если нужно где-то рассчитаться ночью наличными, то заранее лучше ими запастись. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
3: Партнер прогноза погоды Автосити СТО. Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти Бай.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. В Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла, в Солигорске и Жлобине плюс 29, а в Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 8.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов, а далее...
0: Стой ноги утро. Стой ноги утро.
2: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Генеральный партнер программы – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
2: Зайди на сайт или в приложение «Аптека.бай». Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
3: «Аптека.бай» – удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
4: День без домашних заданий, друзья. Сегодня отмечаем. Это Ира Лойко, Миша Бойко в передаче «Что ли утро» на радио «Легенда ФМ». И напоминаю, что сегодня 6 мая, среда. Вот, и прекрасный денек, и гроза, и все.
5: И солнышко, и жара, все вместе.
4: Земля водой, все вместе, да. И, конечно, никому не хочется ничего делать. Зачем это надо? Либо кого-то дезинформировали из нас, сказали, ничего не задали. А задали, да так задали, что потом чувствуешь, если не ответишь, что потом еще дома зададут нормально. Вот, потому что папин ремень, он всегда наготове для этого как бы присутствует, да. Поэтому вспоминаем сегодня эти самые истории. Не думал, что не задали, а задали. Вот. Либо просто не подготовился по каким-либо причинам. И, в общем...
5: И как-то выкручивался,
4: да. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Спасибо вам за ваши истории. И вот мы к ним переходим. Леонид пишет: «Доброе утро, дорогие наши. 9-10 класс. Готовились к какому-то мероприятию, репетиции звонарей. А то, что по белорусской литературе треба вывучить верш «Пахнет шабор», никто и не думает. А чего думать? Репетиция. Вспоминаю об этом только на уроке. Вдруг учитель сказал, что спросит всех. А моя фамилия где-то в середине журнала. Память у меня ничего. Думаю, ну, пока до меня дойдет очередь, выучу. Два столбика точно запомнил. Ну, а дальше через пень колоду. И в конце столбика «Пахнет шабор». Подсказывал весь класс. Но закончилось все общим смехом всего класса, потому что осталась только одна фраза «Пахнет шабор». До сих пор очень часто это вспоминаю. Особенно, когда дети учат стихи наизусть. А я хочу подхватить Леонида. У меня в школе была похожая ситуация. Задали какой-то стих. Там четверостиший 5-6. Я два дома выучил, я подумал, что, ну, наверное, меня не везут. Меня, кстати, там и вызывали-то не так давно до этого, да. И, в общем, когда то же самое, да, я понимаю, что она всех по списку идет, да, а я там в начале списка, понимаешь, я начинаю судорожно это самое, ну, что-то там подсчитывать. В общем, суть в том, что вот последние строчки, я не помню, что за стихотворение, я как раз-таки помнил. И я первых два четверостишек, которые я выучил, начинаю читать, потом кто-то там как-то плохо себя повел, она отвлеклась, ожидать. Пошла, она встала, пошла там для того, чтобы, ну, при этом как бы слушает, и я начинаю, там, в общем, какой-то набор слов тоже идет, и потом я смотрю, она разобралась там с Толиком, наверное, с кем-то она разобралась, поворачивается, и я выдаю ей последние четыре строчки, знаешь, так четко, и как там, говорит, молодец, Миша, садись, 5, там все были, конечно, в шоке. Ну вот, что называется, использовал момент в свою пользу. Ну, вот таким образом.
5: Я не сомневаюсь, потому что ты везде выкрутишься. Даже у доски, даже в школьные годы. Я думаю, что очень многие себя сейчас узнали вот в истории Леонида, потому что многие, так особенно мальчишки, думают, а, пока там, да. Чумаков у нас тоже, Дима, такой был.
4: Да?
5: Ну, пока до меня дойдет, я ж начетал.
4: Чумаков в конце списка, естественно.
5: И все, Чумаков к доске, и мы уже заранее понимаем, что сейчас будем, ну, смеяться, потому что он не выучит. Он точно где-нибудь споткнется. И, ну, он имел такую, знаешь, своеобразную тоже манеру чтения и поведения. И краснел очень. И там своеобразное, знаешь, чуп этот вещь, да, от волнения назад. И это вот сразу такая пантомима вызывала смех даже учительницы.
4: Чумаков.
5: В общем, кое-как
4: у
5: на
4: меня
5: троечку.
4: В классе тоже был Ванька Чумаков, мы дружили с ним.
5: Выступал, да, у доски. Ух, эти верши наизусть. И, друзья, вспоминайте и вы. Вот, собственно, кстати, про верш к нам и Владимир прислал тоже сообщение, пишет, я помню, там в начальной школе поехал в лагере на лето. Ну, а, собственно, оказывается, летом-то задали... Это аудиосообщение, не смотри. Летом детям, как всегда, задают что-нибудь там почитать, подучить, да? И стих надо было тоже выучить. А он забыл в лагере-то, естественно, загулял. Вот, приезжают, все дети готовы. Говорят, Вовка, ты выучил? Он говорит... А я вам речевку расскажу, которую в лагере выучил. Или песню спою, что хотите. Выбирайте. Ну, сегодня без домашки.
4: Ну, а почему нет? Да. Что вы думаете, я что, не знаю стихов? А вот вы это знаете? Вы не знаете.
5: У меня другие способности есть.
4: Да, хорошо.
5: Ой, друзья, спасибо, что с нами. Присоединяйтесь к нашей компании, пока есть такая возможность. Думал, что ничего не задали, а задали. Вайбер, телеграм вам в помощь. +375 29 257 88 88. Мы же сейчас сделаем музыкальную паузу, а потом будем играть в догадайку, разыгрывать сертификат в ресторан «Шуманский шлях» на 50 рублей. Когда нужно будет звонить, мы предупредим. Our love is alive.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В Endelines учитывают все. Ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки. Безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24 на 7. Сайт endelines.com. Звоните 25 767 31 75.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Компания Compositex – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт compositex.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы не забываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский

0: и базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».
3: Ну что же, жду вас у себя в аудитории, друзья. Заходите, сдавайте экзамен, получайте в подарок набор косметики «Сатива». Возможно, и наш... А что я сказал? Модум, прошу прощения, модум, да, ну, все равно хорошо. И, возможно, наш легендарный диплом тоже будет ваш. Ждем. 257-888.

0: той ноги утро. Партнер программы – компания «Модум».
1: Мама, а можно делиться секретами?
2: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
1: Привет-привет! Кариеса нет!
2: Кариеса нет – секрет, которым стоит делиться.
3: Тяни билет.
4: Татьяна, здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Ой, хорошее настроение.
2: Ну, молодец, доброе утро.
4: Подготовилась? Думали, что не задали?
5: Готовилась всю ночь.
4: Ну, все ясно, да, устали, да, устали. Думаете, давайте зачетку сейчас вам скажу, да? Я отправлю назад с дипломом. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я тот самый молодой преподаватель, который зверь, да.
2: Карабас-барабас.
4: Мы же ведь не ради оценок, правда же? Мы ради того, чтобы проверить свои знания, пообщаться, это самое главное. Напомню вам правила экзамена. У вас будет 1 минута. За минуту необходимо ответить на 5 простейших школьных вопросов, получить в подарок набор косметики «Модум». Именно «Модум». Ну, а если на 10 вопросов ответите, то еще и легендарный диплом мы вам вручим с удовольствием. Всего вопросов 13. Если затрудняетесь, то просите меня в ответе, то просите меня перейти к следующему вопросу. У вас таких возможностей будет 3. Вы сдавали, диплома у вас нет. Ну, вот правильно делайте, что звоните.
2: На пересдачу.
4: Да. Английский месяц. Язык вы изучали, знаете в совершенстве. Мне тетя рассказала, что вы сказали, что вы знаете в совершенстве, что вы лучше на английском говорите, чем по-русски. Правильно?
5: Нет.
4: Поэтому, ну, вопрос, поэтому почитаем Шекспира да, в оригинале. Хорошо, добре. Если вы готовы, если у вас нет вопросов, то я включаю секундомер, и мы приступаем. Договорились?
5: Да.
4: Поехали, да. Не бойтесь, все нормально. 25 умножить на 3.
5: 75.
4: Да, как будет по-английски «хорошая погода»?
5: Good weather.
4: Да, закончите пословицу «лучше поздно».
5: Чем никогда.
4: Да, в слове «поздно» после «з» какая буква?
5: «Д».
4: «Д». Я в Дрездене. Это куда я заехал?
5: Ну, в Германию.
4: Да. Оксид фтора по-другому называется фторид чего? Оксид, если там.
5: Дальше.
4: Дальше. Продолжите фразу. «Люблю грозу в начале мая».
5: Ой, дальше.
4: Да. Сколько вершин у пятиугольника? Вершин у пятиугольника сколько?
5: Одна.
4: Да ладно.
5: Пять.
4: Да. Как будет по-белорусски «надоел ты, Федосыч»?
5: Надоел ты мне, Федосыч.
4: Хорошо, что больше, 3/6 или 4/8?
5: 4/8.
4: Да. Что измеряется в кельвинах? Давайте, в кельвинах что измеряется?
5: Все,
2: завалил.
4: В кельвинах измеряется все.
2: Я же говорю, карабас-барабас.
5: Какой-то сложный вопрос.
2: Температура.
4: Ну почему сложный? Ну температура. Ну что, вы не помните, что ли? Градус Цельсия, кельвин, хорошо, температура. Так, я вам задал 11 вопросов. Мы не ответили на что? Мы не ответили на...
2: На то, что я тебе и говорила.
4: Подождите.
2: Оксид фтора. Сложно нам.
4: Что такое оксид?
5: А что это оксид?
4: Оксид это там, где... Оксид это там, где оксиджен. Что такое оксиджен?
5: Кислород.
4: Кислород,
5: ну вот.
4: Оксид фтора по-другому называется фторид кислорода. Ну что, просто...
5: Да вам просто.
4: Хорошо.
2: Именно.
4: Люблю грозу...
5: 12 лет назад.
4: Люблю грозу в начале мая, когда весенний, дальше... Весенний, первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, Тютчев... Сколько вершин у пятиугольника?
5: Ничего.
4: Одна.
5: Себе.
4: 5 углов. Соответственно, и вершины там 5 углов.
5: Ну, бывает.
2: Ну, надокучил ты нам, Федосыч.
4: Надокучил ты, Федосыч. Ну, что ж так-то? 3/6 – это 0,5. А 4/8 – это 0,5. Равны они. Равны.
5: Да вопрос с подвохом.
4: Вообще. Вот и все.
2: На него сегодня все с подвохом.
4: Вот и все.
2: А все говорят, что он добрый. Говорят, Ира, не ругайте Федосыча. Вот скажите, мне его ругать? Ругать или нет?
5: Ну,
2: вот за такие
5: ничего.
2: Вопросы.
4: Попробуйте только сказать, чтобы она меня ругала. Попробуйте. А, вы сразу в черный
2: список попадете. Завалил опять. Ну что, на пересдачу. Ну, следующий министр Татьяна.
4: Набор косметики «Модум». От нас с пустыми руками не уходят. Молодец. Все, заезжайте, забирайте.
2: Место в суперигре номер 14.
4: Так,
2: как
4: хорошо.
2: Утешительный приз такой.
4: А теперь расскажите историю. Можете самую последнюю. Про то, как вы не подготовились и чего-то не знали. Ну, со школы что-нибудь вспомните.
2: Было такое вообще?
6: Или вот приходили на занятия и вдруг узнавали, что задали там по матемше, надо было решить.
5: Слушайте, срочно. Я пропустила, а какая тема, невыученные уроки, да?
7: Ну, слушай, даже тему пропустила. О чем тут говорить? Я сейчас модум заберу.
6: Мы сегодня говорили о том, что думали, что ничего не задано. Приходим в школу, и тут узнаем, что надо было стих выучить, рисунок нарисовать.
5: Да, было такое.
7: В общем, не готовы.
5: Особенно в старших классах, там же вообще на коленке, на перемене делал. Стих учил за 2 минуты, там 10-11 класс. Ну, нормально было.
7: Выкручивались.
6: Вы выкручивались?
5: Да, выкручивались, да. Как-то успевали за перемену все уроки сделать. У кого-то спишешь, у кого-то там что-то посмотришь, что-то сам доучишь.
7: Ну, тогда поэтому, когда, например, родители спрашивают, почему ты уроки не делаешь, а зачем мне делать? Я все на переменах нормально успеваю. Что, посмотрите мой дневник. А бывали такие случаи, когда вы не готовы и понимаете, что вас вызовут или контрольно, а вы решили просто не пойти, например, прогуляться?
5: Ой, бывало, да.
7: Бывало.
5: Я помню, жила в доме, школа была вообще во дворе рядом, и со мной жил, я на 6-м этаже, на 4-м этаже жил учитель химии. И как-то я не подготовилась, думаю, ай, не пойду на контрольную.
7: Так.
5: И в этот же день его встретила.
6: По теории вероятности, после радости неприятности.
5: Ну, бывает, ну ничего, ну хороший был мужчина, понимающий.
7: Ну я вот понимал. Я что хочу сказать, вот дети нас тоже некоторые слушают, да, иногда. Вот дети, понимаете, какая штука? Вот Татьяна рассказывает про свою школьную жизнь. И вот вам результат, пожалуйста,
5: вот точно,
7: сегодня на лицо.
5: По химии.
7: Вот, да, оксид фтора, фторид кислорода, не знает.
5: Вот, она вселенная все слышит.
7: Все слышит, за все отвечать приходится.
5: Вот так вот нельзя дети пропускать контрольные по химии.
7: Ну что, поставим? Может, диплом вручим? Хорошее такое наставление такие хорошие.
6: Будем ждать на пересдачу в мае. Ой, в июне.
7: Татьяна, спасибо вам большое.
6: Спасибо вам за настроение.
5: Спасибо вам за настроение.
7: И вам тоже.
6: Мы вам желаем хорошего дня. Всего доброго. До свидания.
5: До свидания.
7: Пока. Счастливо.
6: Ну что, друзья, домашка, хоть и сегодня день без домашних заданий, но эту домашку вы ждете, любите, я знаю. Вчерашние задания пока еще в Instagram Story, списывайте буквы. Сегодняшнее Михаил Федосович назовет очень скоро. Напоминаем, что в пятницу кому-то из вас в этой рубрике подарим сертификат на 100 рублей в магазин «Рыба и морепродукты» в четверг, рыбный день.
2: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: простой ноги утро. Домашнее задание. Пятидневка.
1: Итак, друзья, сегодня среда, сегодня и сейчас, прям буквально через минутку, прозвучат буквы третьего слова с фразы музыкальной, состоящей из пяти слов. Она, эта фраза, присутствует в тексте известной вам песни. Песня присутствует, как правило, в нашем эфире. Вы слова прекрасно знаете, и эту фразу, соответственно, тоже. Но мы слова поменяли местами, буквы перемешали, и выдаем вам каждый будний день по одному такому набору букв. В пятницу, послезавтра, мы эту фразу должны разгадать и получить подарок. А это сертификат на 100 рублей в розничный магазин рыбы и морепродуктов. Четверг, рыбный день. Об этом тетя Ира уже сказала, но не лишнее будет еще раз напомнить. Буквы вторника пока что находятся в Инстаграме, в сторис, посмотрите. А буквы среды я сейчас прямо и называю. Запоминайте, записывайте. Первая буква «Г» – Галина. Вторая буква «К» – Константин. Третья буква «И» – Ирина. Четвертая «Д» – Денис. Пятая буква «А» – Анатолий. Шестая буква «О» – Ольга. И седьмая заключительная буква «Н» – Николай. Повторю еще раз. «Г» – Галина. «К» – Константин. «И» – Ирина. «Д» – Денис. «А» – Анатолий. «О» – Ольга. «Н» – Николай. Послушаем Игоря Корнелюка, то есть Николая. Ой, почему Игорь? Николая, Игоря, да. И подведем итоги нашего сегодняшнего утра. Я заговариваюсь, профессоры тоже устают.

0: Партнер программы «Соляная пещера «Снег».
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. «Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беды, 45. «Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Стой ноги утро.
3: Так, друзья, думали, что не задали, а задали. В общем, не готовые пришли на урок, на экзамен, неважно, были не готовы, как-то выкручивались. Наша сегодняшняя тема именно такая. Вспоминаем эти самые острые моменты нашей жизни. Спасибо огромное за ваши истории. Все очень интересно, очень
4: все
3: весело.
4: Все очень жизненно. Да. Вот многие сейчас себя узнают в Якулиной истории и пишут: «С добрым утром, легендушки». Есть история в сегодняшнюю тему. В школе я была влюблена в самого красивого мальчика Сашку. Учился он в параллельном классе, и вот иду я в школу к первому уроку, как всегда, ничего не учив и не зубрив, с теми мыслями, что пронесет. А первый урок, и у нас была белорусская мова, вел учитель Вячеслав Леонидович Тарасевич. Статный, молодой и очень требовательный учитель. Захожу в класс и недоумеваю, потому что вижу очень много народа, и среди всех именно того Сашку с параллельного класса. Оказывается, что их учитель заболел, и наш учитель решил собрать всех и провести совместный урок. Села я на свое место, и тут заходит учитель и говорит: «Ну что, к доске пойдет Виктория», и смотрит на меня. Вот это только в фильмах, мне кажется, такое бывает, да?
3: Да.
4: Я в шоке, я ж ничего не учила, но с гордостью пошла к доске. Гонял он меня по всем параграфам и правилам, а я отвечала без запинки. Все потому, что не хотела перед Сашкой опозориться, который на меня смотрел. Получив хорошую оценку, я с гордостью шла на свое место, а учитель сказал: «Молодец, Виктория».
3: Да.
4: Это хорошо,
3: говорю,
4: что вы все ответили.
3: Вот что делает адреналин, да, с человеком. Да, сразу тебя, так сказать, стимулирует, и ты начинаешь все вспоминать и, в общем, хорошо отвечать. Спасибо большое. Наталья пишет: «Добрый день. Прихожу на урок истории, а оказывается, нужно было сделать таблицу по каким-то историческим событиям. Историк не в духе, проверяют у всех, начиная с первого ряда. Я на третьем. У кого нет таблицы, сразу двойка, а мне ну никак нельзя получить двойку. И тут я вспоминаю, что у меня в тетради по труду есть такая же по количеству столбцов таблица. Быстро достаю, открываю, историк проходит, просматривает и идет дальше. Пронесло». Вот как тетрадь по труду спасла от двойки по истории. Да, бывает и такое.
4: А вот Ирина про шутку вспоминает. Пишет: «Доброе утро, уважаемая Ирина Михайловна, все радиослушатели. В экономическом университете на занятии по теме «Деньги и кредит» я прослушала информацию о том, что нужно составить отчет по инфляции за последние 10 лет. Решила, что раз в общем части тишина, ну, значит, отдыхаем. На паре выяснилось, что задание преподавателям было произнесено в середине лекции, как тест на внимательность. Вот и сработал этот тест, причем не только на мне. Пока все доставали свои графики, я открыла ноутбук и начала судорожно пытаться что-то сделать. Когда подошел преподаватель и спросил, где мои графики, я ответила: «В условиях высокой инфляции бумажные носители обесцениваются быстрее, чем я успеваю дойти до принтера. Я за сохранение экологии и цифровые носители». В аудитории воцарилась тишина. Наш преподаватель Виктор Сергеевич, человек, чьи требования к точности цифр обычно пугали даже отличников, медленно опустил очки и, едва улыбнувшись, позволил дослать отчет вечером. Я проклинала свою невнимательность, но четко осознала: иногда хорошая шутка – это единственный актив, который спасает от полного банкротства.
3: Совершенно верно.
4: Помирать так
3: или
4: с музыкой.
3: Или какой-то нелепый ответ. Он может понравиться преподавателю, он засмеется и все, говорит: «Да ладно, все нормально, тебе за чувство юмора».
4: Ой, ну вы молодец, нашлись.
3: Спасибо. От Инны: «Доброе утро, моя история романтическая. Пятый курс медвуза. После трехмесячного знакомства будущий муж сделал предложение и торопил с подачей заявления. Я немного сопротивлялась, все-таки экзамены на кону, но сдалась. В день подачи заявления муж купил большую подарочную коробку конфет «Коммунарка» и сказал угостить мне однокурсников и учителя. Практику и занятия мы проходили на кафедре ОГДП. Я так и сделала. Через месяц экзамен экзамен по этому предмету, а у меня подготовка к свадьбе, не готовилась совсем, смирилась, что пойду на пересдачу, но на экзамене попала к преподавателю, который видел меня счастливую в день подачи заявления, и только уголки глаз ее по-доброму улыбались, и оценка в зачетке была соответствующая на повышенную стипендию.
4: Женщина
3: вот
4: понимает.
3: Она, да, нормальное человеческое отношение, конечно.
4: Ой, как это важно.
3: Понимаешь, что семья рождается, да. От Оксаны мы еще не успели прочитать, да? Мой случай на незнание урока был на госэкзамене в школе. Шел экзамен белорусской литературы, а там вершиков вучить шмат. Что-то помнилось, что-то повторялось, но кроме этого еще и проза, и биографии писателей. Сами знаете. Последних два билета совсем плавало. Вытягиваю билет и опа! Тот, который не очень, ну совсем не очень. А у нас такое было. Если отвечаешь без подготовки, один балл плюс. Я решаю в секунды идти ва-банк. Думаю, пока они от моей реакции на плиту, чего, все, что знаю. И у меня мгновенно рождается предложение рассказать про современных поэтов Беларуси, что молодежь читает их стихи, какой темой владела, то и выпалила. А в конце еще верш с участной поэтессы прочитала. Да так прочитала, с паузами, интонацией, калибровкой громкости. Мои учителя, особенно белорусской литературы, были полны восхищения от моего старания. Стратегия была правильной. Благодарю за тему. Спасибо вам за сообщение, друзья.
4: Ой, все. Спасибо вам вроде всем, друзья, за сообщение. Видите, веселый было жить, хоть мы и стараемся себя вести.
3: Какие мы были фантазеры все, да. Эх, нам бы сейчас такой фантазии тоже.
4: Иногда строим мы себя. Вот на самом деле с каждым что-то было такое эдакое, когда были не готовы, когда списывали, когда как-то чувствовали себя неловко и как-то выкручивались. Нам, конечно, с Федосычем опять
3: же. Мы тоже выкручиваемся.
4: Потому что все истории очень классные, но как-то мы прониклись, и мне кажется, не мы одни.
3: История Тамары, да, которая написала: в школе я была отличницей и никогда не позволяла себе не подготовиться. В общем, всегда была отличница. Когда поступила в институт, как-то однажды решила схитрить и не готовиться, значит, к семинару. И вот начинается урок, преподаватель спрашивает, может, кто-то добровольно хочет ответить. Естественно, тишина, никто не готов. А тут один мой однокурсник говорит: так Тамара хочет ответить. Тамара! Помню, я посмотрел на него испепеляющим взглядом, но было поздно. Преподаватель вызывает меня. Предмет был научный коммунизм. Особо, значит, не до импровизации. Очень неловко себя чувствовала. Было очень стыдно, что не подготовилась. Что-то, конечно, пыталась вспомнить с предыдущей лекции, но получалось с трудом. Преподаватель все-таки поставил четверку с большой натяжкой. С тех пор дала себе зарок всегда готовиться к занятиям и не испытывать позора. На однокурсника я долго обижалась. Он, конечно, 100 раз извинялся и говорил, что я спасла, это самое главное, всю группу, потому что никто поголовно не был готов. Тамара! Тамара хочет получить подарок от нас. Ну и хорошо.
4: Спасли всю группу, но вот чувствовали себя неловко. Всяко в жизни бывает, зато сейчас эта история принесла вам наш подарок. Вы становитесь героиней дня, получаете сертификат на посещение соляной пещеры «Снег» на 2 персоны, где и как что забрать, мы вам сообщим. Ну и место в суперигре номер 15, с чем мы вас и поздравляем, друзья. Всем хорошего дня. Пока.
3: До свидания. До завтра. Вспоминаем школьную пору.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерьмы и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
2: Не дай своей машине состариться. Авто-Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarty.by.
3: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
7: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
8: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и АЗС «Беларуснефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио Легенды ФМ.
1: Легенды ФМ. В Минске 10 часов утра.
0: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Доброе утро. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня из-за жары на юге. Об этом сообщает Белгидромет. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 16 по северу до плюс 31 по югу. Также по северо-западу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых районах обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду. Завтра дожди прогнозируются на большей части территории страны, причем в некоторых северных районах сильные. Ночью от 9 до 15 градусов тепла, по северу кое-где даже до плюс 5-8, днем от плюс 13 по северо-западу до плюс 28 по юго-востоку. В ночь на пятницу 8 мая начнется похолодание, дожди, местами сильные, в том числе и с грозой. Ветер по-прежнему будет ускоряться до 15-20 метров в секунду, а ночью и днем будет на 2-4 градуса ниже, чем в среду. За неделю работы сервиса «ПроверьБел» пользователи сделали почти 40 тысяч запросов на выявление аккаунтов мошенников в соцсетях. Как сообщили в Следственном комитете, всего белорусы проверяли соцсети. При этом 47% или 18 тысяч аккаунтов были зарегистрированы в Telegram. На втором месте идет Instagram. По этой соцсети пользователи запрашивали сведения 16 336 раз. Это 43%. По ВКонтакте выполнили 2000 проверок. Это 5%. По TikTok 1360, это 3,6%, по Facebook 359 запросов или 1%. Каждый восьмой автомобиль в Беларуси не прошел техосмотр в апреле. Выдали лишь 185 729 разрешений. Об этом сообщили в Белтехосмотре. При этом большинство, 162 тысячи, получили физлица. Всего на проверку представили автомобили, из которых почти 13% или 26 тысяч машин не соответствовали требованиям. Выявлено 38 тысяч неисправностей. Отдельно проверяли электромобили. У них нашли 33 дефекта. Чаще всего проблемы касались световых приборов, тормозов и рулевого управления. Также часть разрешений оформили онлайн через e-послугу. Для новых авто их выдают без посещения станции диагностики. Летом легендарная британская рок-группа Rolling Stones собирается выпустить юбилейный 25-й студийный альбом. Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в Instagram. Дата выхода запланирована на 10 июля. Всего в альбом Foreign Tongues войдут 14 композиций. Коллектив также опубликовал видео с участием музыкантов группы Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда. На нем показано, как исполнители работают в студии. Новый сингл с альбома под названием In the Stars стал доступен на музыкальных площадках во вторник 5 мая. Сообщается, что над созданием альбома работали такие легенды рок-музыки, как Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чет Смит. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. В Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла. В Солигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 10.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 11 часов, а далее в эфире. Хорошая музыка.

0: Yandere FM.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании. Знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи – плюс 375-29-129-60-00.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
11: «Радио Легенда ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Более четверти века компания BrickMax создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки Brick – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда Brick. Важна каждая деталь. BrickMax.by.
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение аптека.by. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: Аптека.by. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» рад предложить вам бассейны с природной минеральной водой, плавательные бассейны, бани и сауна, тренажерные и игровые залы, обучение плаванию детей и взрослых, семейные и индивидуальные посещения. Настройтесь на спортивную волну вместе с «Олимпийским». Ждем вас по адресу Сурганова, 2.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов утра.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В Беларуси упростили правила регистрации медпрепаратов. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Так, документом расширен перечень условий, которые дают право применять на год условную процедуру регистрации в Минздраве стратегически важных лекарств. Это сделано, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке и сократить импорт незарегистрированных медикаментов. Кроме того, предоставили возможность упрощенной регистрации препарата на 5 лет, если на него уже есть соответствующее свидетельство уполномоченного органа какой-либо страны Евразийского экономического союза. Также постановление вносит изменения в правила выдачи сертификата фармпродукта. Речь идет о необходимости проведения оценки сведений, которые содержатся в регистрационном досье. Это относится к препаратам, включенным в госреестр лекарственных средств Беларуси и единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС. В Минске задержан 25-летний парикмахер, который продолжал выполнять задания телефонных мошенников даже после возбуждения в его отношении уголовного дела. Как сообщили в милиции, месяц назад парень был задержан за то, что забрал деньги у обманутого минчанина и оставил их в тайнике. Тогда он пояснил, что не понимал преступности своих действий и думал, будто помогает людям обменять деньги на криптовалюту. Однако уже после возбуждения уголовного дела он продолжил общаться с кураторами и выполнил еще 2 заказа в Минске и Солигорске. Забрал в общей сложности 90 тысяч рублей и передал их дальше по преступной цепочке. За это получил около 5 тысяч белорусских, часть успел потратить, а оставшиеся уже изъято. Теперь ему грозит от 3 до 12 лет со штрафом. А генеральный директор Минсктранса Константин Гололобов сообщил, что в столице действует 213 автобусных маршрутов, 64 троллейбусных и 8 трамвайных. Ежесуточно Минсктранс перевозит более 1 000 000 пассажиров, при этом 67% минчан покупают безлимитные проездные, а себестоимость одной поездки с учетом недавнего подорожания составляет 3 рубля 16 копеек, тогда как фактически пассажиры сейчас оплачивают лишь треть этой суммы. Был озвучен еще один любопытный факт. За прошлый год к административной ответственности были привлечены почти 105 тысяч безлимитных пассажиров. Об этом пишет агентство «Минск Новости». Глава Госдепартамента США Марко Рубио объявила о прекращении операции «Эпическая ярость» в Иране. Кроме того, Дональд Трамп заявил о временной приостановке операции «Проект Свободы» в Ормузском проливе, пишет РБК. Трамп объяснил это просьбой Пакистана и прогрессом в достижении окончательного соглашения с Тегераном. В то же время блокаду пролива пока оставили. На фоне этого заявления фьючерсы на нефть с поставкой в следующем месяце сразу снизились на 1.5% до $100 за баррель. По словам финансового директора Минобороны США, Джилса Херста, штаты потратили на военную операцию против Ирана $25 миллиардов. Однако СМИ пишут, что реальные расходы на войну вдвое превышают официальную цифру Пентагона. К этому часу у меня вся информация, а далее о погоде.
0: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность без существенных осадков. В Витебске плюс 24. В Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла. В Солигорске и Жлобине плюс 29. В Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 11.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 12 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

0: Радио «Легенды ФМ». Слушайте на 94.1 ФМ.
1: Желтый дождь стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадает два билета. Впрочем, что там два билета? Пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы не трудно, не дождавшись повернуться и уйти, хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вот возьмет она, да и придет. Воротник подняв повыше, я курю и все надеюсь, а на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если б сзади подошла и глаза закрыла мне рукой, я бы взял твои ладони, ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Я бы взял твои ладони, ним губами прикоснулся, несмотря на дождь проливной. Под дождем твой дом сутулый, мокнет, как и я весь вечер, мягкий теплый свет в твоем окне. Ты сейчас сидишь, быть может, молча слушаешь транзистор, думая, наверное, обо мне. Позвони ты мне.

тобою вместе, двое за окошком дождь я. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе, двое за окошком дождь.

0: Все до ноги.
1: Легенды FM. Реклама. Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. And the Lines специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. And the Lines. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт andthelines.com. Звоните 25 767 31 75. Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда – все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Да, дорогая?
2: Милый, ты где?
1: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
2: Ну и как? Сделали хорошо?
1: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
2: А где делали-то?
1: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
2: О, да! Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
1: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
2: Все, милый. Спасибо. Люблю тебя.
1: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

Любовь. Для нее не существует времени. Она может постучаться к вам прохладным утром или теплым вечером, заставит трепетать ваше сердце, наполнит душу светом и радостью жизни.

0: Пусть ангелы на небе воскресят.
1: Легенды FM. Реклама.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by. 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волка и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
1: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
3: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
1: Ресторан «Чумацкий шлях» в центре Минска. 20 лет радуем белорусско-украинской кухней. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дерунны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. «Чумацкий шлях». По-домашнему. Вкусно.
4: «Звукомания» в руки вверх бая – это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону плюс 375-33-303-0033. «Звукомания». Ждем вас!
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио «Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске полдень.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Риот, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, герба и гимна. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайте территориальных коллегий адвокатов. В белорусских вузах продолжают расширять список направлений. Так, Гомельский государственный университет имени Франциско Скорины в этом году открывает новую специальность «Туризм и гостеприимство», пишет Белта. Как отметил ректор Сергей Хохумов, специалистов по туризму сейчас не готовит ни один университет области. И такое решение связано с растущими ставками государства на туристическую отрасль. В Беларуси утверждена госпрограмма «Туризм» на 26-30 годы, согласно которой вклад отрасли в ВВП страны планируют увеличить до 4,5% к 2030-му. Абитуриентам, которые захотят поступать на новую специальность, нужно будет сдавать математику, иностранный язык, русский или белорусский. А главная минская велодорожка получила продолжение на север. Как пишет агентство «Минск Новости», если раньше маршрут пролегал от Чижовки до аквапарка Лебяжий, то теперь можно прокатиться с комфортом прямо до Минского моря. Для этого понадобилось проложить всего 2,5 километра. Это асфальтовое покрытие, полоса для велосипедистов вымощена красной плиткой, пешеходная – светло-зеленая. На отрезке нет бордюров, а все переходы сделаны плавно. Вдоль пути разместились скамейки, урны и велопарковки. Пляжная зона пока не готова, но специалисты над ней работают. Сейчас общая длина велопутей столицы 363 километра. К 30-му году власти планируют увеличить ее до 380. К новостям компании. Бытовая химия Fast Buy – чистота, которая работает на вас каждый день. Средства для стирки, уборки и ухода за домом. Эффективно, удобно и без лишних усилий. Ищите на полках магазинов вашего города и на маркетплейсах Wildberries, Озон и Емол. Мехико погружается под землю так быстро, что это стало видно из космоса. Согласно последнему отчету НАСА, в некоторых местах это происходит со скоростью 2 сантиметра в месяц. Среди таких участков главный аэропорт и монумент Ангел Независимости, сообщает Мир-24. Каждый год столица Мексики погружается в землю на 24 сантиметра. Все дело в том, что изначально город был построен на месте древнего озера. Многие центральные улицы некогда служили каналами. Под городом залегал водоносный горизонт, но откачка вод привела к проседанию грунта. Это наносит урон критически важной инфраструктуре, метро, системе питьевого водоснабжения, жилым домам и улицам. За столетие Мехико опустилась на 12 метров. Это одна из самых высоких скоростей оседания грунта в мире. К этому часу у меня вся информация, а далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
1: Погода на радио «Легенды ФМ».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси переменная облачность, без существенных осадков, в Витебске плюс 24, в Минске, Бресте, Молодечной и Лиде 27 градусов тепла, в Селигорске и Жлобине плюс 29, в Гомеле и Пинске до плюс 30. Сейчас в Беларуси 12.04, следующий выпуск новостей слушайте в 13 часов, а далее в эфире хорошая музыка.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить, и многое другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Следующий легендарный хит вам дарит книжный магазин «Эксмо АСТ». Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Курсы валют
2: для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара 2 рубля 83 копейки, 3 рубля 30 копеек за 1 евро. Курс покупки российского рубля 3 рубля 77 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара 2 рубля 84 копейки. Продажа 2 рубля 84 копейки. Курс покупки евро 3 рубля 35 копеек. Продажа 3 рубля 35 копеек. Курс покупки российского рубля 3 рубля 73 копейки. Продажа 3 рубля 73 копейки. За актуальными курсами следите в 12:30 и 16:30 по будням.
4: Белорусские исполнители на Легендах FM.

0: Авторские исполнители на Легендах FM.
1: Мы с тобой всю жизнь вдвоем.

чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Белорусские исполнители на «Легенды ФМ».

на меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне снег, лед?

0: Легенды ФМ. В Минске час дня. Новости на радио Легенды ФМ.
1: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Как предупреждает Белгидромет, этой ночью по северо-западной половине страны, а днем на большей части территории, грозы, днем сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью будет от 10 до 15 градусов тепла, местами плюс 5-9. Максимальная температура завтра днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. В последующие два дня похолодает. В пятницу, 8 мая, будет облачно, на большей части территории страны дожди, в отдельных районах сильные, местами грозы. Ветер будет переменных направлений, местами с порывами до 20 метров в секунду. Ночью от 7 до 13 тепла, по юго-востоку до плюс 15, максимальная температура днем от плюс 9 по северо-западу до плюс 26 по юго-востоку. В субботу, 9 мая, тоже прогнозируются дожди. Ночью в отдельных районах Витебской области сильные, местами грозы, от 4 до 10 тепла, днем от плюс 8 по северу до плюс 21 по юго-востоку. Директор фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко рассказал о появлении клона у престижного издания журнал Белорусского государственного университета «История», пишет Белта. Это первый в Беларуси зафиксированный случай такого рода мошенничества. Речь идет о создании фейковых изданий, копий уже существующих и признанных в мире журналов, а также выдаче ложных статей за авторитетные научные публикации. Жертвами обмана регулярно становятся ученые со всего мира. Распространение подобных клонов создает угрозу для глобального академического сообщества, наносит имиджевый ущерб университету и его издательской деятельности и подрывает доверие даже к официальным качественным научным изданиям, сказал он. На Курган Славы 9 мая будет курсировать пригородный автобус номер 995Е. От станции метро «Восток» он будет отправляться в 11.30, 11.55, 12.50, 13.15, 14.10, 14.35, 15.30, 15.55, 17.05, 17.30 и 21.25, 21.35. В Минск от Кургана Славы он поедет в 12.10, 12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 15.15, 16.25, 16.50, 17.45, 18.10 и 23.20, 23.35. Оплатить проезд можно будет наличными и банковской картой. Подробное расписание и схема движения маршрута будет доступна 9 мая на сайте оператора перевозок Минобл-Пассажир-Транс, сервисе «Транспорт-Бай», системах продажи билетов «Тикетбас-Бай» и «Инфобас-Бай». А супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон отправится в свою первую заграничную поездку после объявления о ремиссии ее онкологического заболевания, сообщает Sky News. В марте 24-го, напомню, у нее диагностировали рак, она долго лечилась, и сейчас стало известно, что скоро она посетит Италию. Эта поездка станет ее первым официальным визитом за границу за последние 3,5 года. Принцесса направится в Реджо-нель-Эмилия, где познакомится с педагогической методикой, которая направлена на развитие самовыражения и критического мышления у детей. Визит пройдет в сопровождении представителей Королевского фонда раннего детства, основанного Миддлтон в 2021 году. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – строительная компания «Мопит». «Мопит» предлагает квартиры с рассрочкой от застройщика в поселке Солнечном Боровлянского сельсовета. Подробности на сайте mopit.by или по телефону А1-545-02-42.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, а осадки обещают во всех городах вещания радио «Легенды ФМ», кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске и Гомеле 26 градусов тепла, в Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 27, в Гомеле обещают до плюс 30. Сейчас в Беларуси 13.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 14 часов, а далее в эфире программа «Привет, вы поздравляем». Это ваш день.
3: Белорусские исполнители на легендах ФМ.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «And the Lines». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «And the Lines» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24/7. Сайт andthelines.com. Звоните 25-767-31-75.
3: Ну что, может, этот мир нами и не придуман, но мы решаем, какими красками пользоваться в нашей жизни, кому яркими, кому музыкально сочными, веселыми, прекрасными. Те, приходите к нам в гости, мы на «Легендах» с радостью поможем вам разукрасить вашу жизнь. Программа «Приветы и поздравления» стартует в эту среду прямо сейчас на волнах лучших воспоминаний. 13:10 на часах, на календаре 6 мая, прекрасный весенний месяц. Тоже со своими сюрпризами, пока греемся, ну, пока как минимум полстраны готовится к похолоданию, полстраны будут греться за остальные полстраны, ну, мы привыкли к такой погоде, ничего страшного, спасибо, что сегодня пока еще без осадков, в Минске солнечно, настроение прекрасное, и я, Ирина Лойко, всем вам желаю такого же, спасибо, что с нами уже, присоединяйтесь, кто хочет, Вайбер, Телеграм традиционно, вот эти два часа очень сильно всем помогают, объединяют нас, где бы кто ни находился, проверяйте связь. Номер плюс 375-29-257-88-88. Пишите все, что хотите сказать. А если вдруг не знаете, какой повод, собственно, найти, то вот Наталья и календарик нам подсказывают о том, что сегодня у всех Георгиев, Егоров и Юрьев день ангела, между прочим. Поэтому с именинами мы поздравляем и нашего друга семьи Юрия. Желаем тебе, наш друг, крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в твоих делах. Оставайся таким, каким мы тебя знаем. Веселым, добрым, готовым всегда прийти на помощь. И, пожалуйста, дорогие легенды, да поставьте сегодня для всех наших радиослушателей песню, которая называется «Моим друзьям». Желаю всем добра и радости от родных людей и, конечно же, верных друзей. Спасибо большое, Наталья, и за напоминание, и за искреннее поздравление. Я уверена, что всем Егорам, Юрием и Георгием, конечно же, очень приятно адресно услышать такую композицию про друзей.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
2: Традиционные все друзья, и дяди, и тети, и мамы, и папы, и дети, и внуки, все встречаются на волнах лучших воспоминаний с 13 до 15 часов в программе «Приветов». И поздравления, обмениваются комплиментами, слушают хорошую музыку. Берите пример, Вайбер, Телеграм во всем помогут. Плюс 375-29-257-88-88. Ну а сейчас у нас в гостях тетя Валя, Валентина Степановна. Пришла в гости, чтобы поздравить дорогую любимую племяшку с днем рождения. Пишет: добрый день, любимые, такие родные сердцу легендочки. Хорошего дня всей многочисленной радиосемье желаю. Также посылаю сегодня свой привет и поздравления с днем рождения в город Жлобин. Дело в том, что сегодня, 6 мая, встретила Новый год своей жизни моя родная племянница Екатерина Дмитриевна Музыченко-Кондратьева. Поздравляю с днем рождения, дорогая моя девочка. Пусть вся твоя жизнь будет наполнена только счастливыми и красочными моментами. Улыбка пусть не исчезает с твоего милого лица, а удача следует за тобой всегда и везде, конечно же. Оставайся всегда такой же заботливой и очаровательной красавицей. Пусть сбудется все то, о чем ты мечтаешь. Придет все то, чего ты так долго ждешь. И пусть все плохое вдруг ты потеряешь, а все хорошее нечаянно найдешь. Береги себя, моя девочка, я тебя очень люблю. Обнимаю с любовью. Тетя Валентина Степановна Захарошко. А в качестве музыкального подарка подарите, пожалуйста, моей Катюше песню в исполнении Зинаиды Фурор. А я живу красиво. И живите красиво, Катерина. С Новым годом! Вашей жизни.
3: Белорусские исполнители на легендах FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло-семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
11: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды ФМ.
12: Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
13: Это ваш день и ваши сюрпризы, которые вы делаете своими руками для дорогих и близких людей. И тут очень хочется похвалить прекрасную племянницу Елену, 836, последняя цифра номера телефона, потому что готовилась к 6 мая, она аж с 4 числа выходила с нами периодически на связь, все уточняла. А все для чего? Для того, чтобы сделать сюрприз для своего дяди, для Владимира Анатольевича Агеенко. Пишет: здравствуйте, Легенды ФМ. В эту среду, 6 мая, день рождения моего дяди Владимира Анатольевича Агеенко. Ему исполняется 64 года. Поздравьте его, пожалуйста, в вашей программе и пожелайте ему, самое главное, здоровья, еще долгих-долгих лет жизни, позитива и хороших людей на пути. И еще внуков. Вот так вот. Пусть все так и будет, Владимир Анатольевич. Мы очень рады составлять вам компанию и разделять вместе с вами этот праздник жизни, этот сюрприз, эту радость. И Ирина Аллегрова от нас и от вашей прекрасной Елены.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Да, друзья, это ваша среда, это 6 мая, это 13.27. Программа «Привет, вы поздравления» и ваши сюрпризы, и ваши пожелания в адрес дорогих и близких людей. Мне кажется, супруг Юрий этот день будет помнить целый год, пока его абажулька снова к нам не придет в гости и снова ему не передаст большой-большой привет и поздравления. Пишет: «Всем привет! Сегодня хочу поздравить с днем рождения моего Юру. Солнце мое, просто спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я очень рада, что мы вместе, и хочу, чтобы ты был самым-самым счастливым. Пусть у тебя все в жизни получается, а я, конечно, всегда буду рядом. С днем рождения, твоя абажулька». Вот так. Я могу сказать, что у абажульки на 3-2-3 заканчивается номер телефона. Ну и для вас, Юрий, она, собственно, и попросила песню о вас. «Солнце мое» называется оно.

0: Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: И мы, друзья, живем настоящим вместе с вами. Это Легенда FM. Это вы и ваши дорогие близкие люди. Пишите сюда ваши послания, ваши поздравления и не забывайте указывать, конечно же, имена. Вот Галина Ивановна нам пишет: «Здравствуйте, любимое радио. Сегодня у моей дорогой доченьки юбилей. Ей сегодня исполняется 40 лет. Поздравьте ее, пожалуйста, от мамы, сына Жени и Володи. Мы все ее очень любим и ценим. Желаем солнца, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней. Пусть в доме будет мир и лад, ведь это самый лучший клад. Пусть ангел жизнь твою хранит и Бог во всем благословит. Самого лучшего тебе, моя дорогая, дорогая доченька. Мама Галина, 594 заканчивается номер телефона. Мы очень рады от волнения. Конечно, иногда забываются какие-то детали. Это общая ошибка. Ничего страшного нет. Главное, что все прекрасно понимают и разделяют. В первую очередь, конечно же, материнское счастье. Мы тоже рады составлять компанию, рады поздравлять и желать всего самого-самого хорошего вместе с Александром Маршалом.

0: Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: И мы, друзья, живем в настоящем. Вот организовываем свидание внучки Ульяны и бабуле Вере Владимировне. Ульяна нам пишет: «Здравствуйте, легенды! Хотелось бы передать привет своей бабуле Вере Владимировне. Пожелать хорошего настроения, здоровья в ногах и прекрасного дня от внучки Ульяны». И по скриптам пишет: «Ты обязательно получишь свое любимое мороженое». Вот так! Ну, ждите, Вера Владимировна, потом расскажете. Как все прошло? На 145 заканчивается номер телефона. Ну, лет, самое время, лет приближается. Ну, сейчас уже, я смотрю, многие по вечерам идут кушать мороженое. Я смотрю с завистью. Я редко кушаю мороженое, надо беречь голос. Ну, а вообще, конечно, я поддерживаю, надо наслаждаться вот этим, вот этой порой года, этим временем и радоваться жизни. Что, собственно, и делает всегда с нами Людмила Победина. Пишет: «Здравствуйте, любимые, такие родные легендочки. Всем легендарным родственникам, команде FM, семье FM, Михаилу Федосычу, вам, наша дорогая Ирина, всем радиослушателям, друзьям, Оксане Котовой, Олечке Лётовой, конечно же, себе привет и пожелания хорошего дня». Уже середина недели подкралась незаметно. Желаю, чтобы именно с сегодняшнего дня начались в жизни чудеса, чтобы все удавалось легко и просто. Пусть удача будет сопровождать в делах. Всем хорошего настроения и хорошей погоды. И всегда с вами на любимой волне Людмила Победина. И, пожалуйста, поставьте для всей нашей дружной FM-семьи песню Вахтанга Кикабидзе «Пожелание», чтобы все были здоровы и жили счастливо. И, собственно, вот моментом с нами на связи и наши легендарные слушатели. Леонид из Гомеля пишет: «Доброго дня всем слушателям. Решил проверить связь со студией легендочек и пожелать, чтобы все были здоровы. Поддерживаем».

Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
2: Ну, для именинников всегда это самый лучший долгожданный день в году. И вот сегодня 6 мая, важный возраст, я так понимаю, и важная дата у Светочки Константиновой, которая отмечает день рождения. Наталья, подруга, коллега, не знаю, ну, в общем, близкий человек на 584 желает вам, Светочка, всего самого доброго. Пишет: здравствуйте, дорогое сердце радио Легенды FM. Сегодня, пожалуйста, подарите кусочек счастья имениннице Светочке Константиновой. Она как май цветущая идет по жизни с шармом и красотой. Утонченно и со вкусом во всем. Главный бухгалтер фирмы, любящая жена, мама и уже бабушка. И это очень-очень мило. Умница, красавица, свет и доброта. Отзывчивая и очень веселая. Пожелайте ей на весь мир здравия, любви, удачи и, конечно, новых хороших впечатлений. И пусть знает, что ее любят и помнят. И подарите немножечко ей сегодня французского шарма. Она женщина весна и украшает этот мир. Поэтому очень просится прямо сегодня к вам в эфир песня «Come on, Sava». Как поживаешь? Светлана Константиновна, мне кажется, вы сегодня прекрасно поживаете, но потому что по-другому нельзя в день рождения-то, тем более от таких вот подарков и сюрпризов от подруг, близких и друзей, прям хочется смеяться и улыбаться, правда? И погода еще хорошая, и все для вас, так что будьте счастливы.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Да, сегодня 6 мая на календаре. Это, конечно, важный день для, ну, условно говоря, молодоженов, кто, собственно, и творил свою новую ячейку общества в 1989 году. Лариса и Игорь сегодня отмечают 37-ю годовщину свадьбы. Муслиновая свадьба называется она. И вот Лариса нам пишет: «Добрый день, дорогое радио. Сегодня, 6.05, у нас с мужем 37-я годовщина со дня свадьбы. Жизнь за эти годы подарила нам двух прекрасных детей и трех самых дорогих ребятишек и внуков. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья и любви. Хочу передать привет всем нашим родным и друзьям, кто помнит наше мероприятие 6.05.89. А мужу Игорю спасибочки за мою счастливую жизнь. И поставьте для нас, пожалуйста, сегодня песню «Свадьба» в исполнении Муслима Магомаева. Счастливая невеста Лариса. Вот у вас муслиновая свадьба, очень символично. Муслим вас поздравляет. Мы присоединяемся и желаем, чтобы ваше дерево жизни, ваша семья, семейное дерево жизни вот продолжало расти, чтобы крона становилась только больше, внуков прибавлял, чтобы правнуки тоже вас порадовали. И, конечно, будьте счастливы, танцуйте, целуйтесь и вспоминайте, как все было прекрасно 37 лет назад. И повторяйте.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Легендарная история пишется каждым из нас. Сегодня мы вспоминаем тех, кто подарил нам возможность жить, созидать и быть сильными. 9 мая – день истинных героев. Будь достоин их подвига, цени традиции и двигайся вперед. Зарядись вкусом победы мясных снеков Legendary Snacks. С праздником Великой Победы!
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания Лигатура поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт ligatura.by.
5: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 2 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, в работу городского наземного транспорта будут внесены изменения. Как сообщает Минск-Транс, 9 мая с 10 утра до 21.30 автобусов номер 1, 24 и 69 будет ходить больше. Одновременно, ориентировочно с 8 утра, отменяется выполнение остановки Дворец спорта для всех проходящих маршрутов. В связи с возложением венков и цветов к Монументу Победы будет ограничено движение на проспекте Независимости в районе Площади Победы, ориентировочно в 16.00. В связи с этим вносятся изменения в организацию движения транспорта. Одновременно с полудня отменяется выполнение остановки Янки Купала и Площадь Победы для всех проходящих маршрутов транспорта. Кроме того, в связи с проведением праздничного концерта 9 мая, в случае ограничения движения по проспекту Победителей в районе Дворца спорта, будут внесены изменения в организацию движения транспорта. Все подробности можно найти на сайте организации. Перед пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе завтра планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. Как сообщили в Белтамошсервисе, на новой площадке размером почти в 4,5 гектара смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Это исключит стихийные очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. Для этого там будет работать система электронной очереди. Для регистрации в ней с 3 часов дня 7 мая изменится схема движения транспорта. Поставить машину в электронную очередь, а также заранее забронировать дату въезда, можно онлайн на сайте предприятия booking.declarant.by. Если процедуру проводить на месте, водитель должен предъявить оператору зоны ожидания оригинал свидетельства о регистрации авто. Очередь будет отображаться на 17 электронных табло, и при желании за ней можно также будет следить и онлайн. Белпочта предлагает бесплатно отправить открытки с поздравлениями Днем Победы. Праздничная акция пройдет с 7 по 9 мая в каждой области страны. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить открытку в местах проведения акции. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте организации. После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее можно заполнить и отправить адресату, а Белпочта доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны. Крупный лесной пожар вспыхнул в Польше. Огонь распространился приблизительно на 250 гектаров. При этом тушение произошло и крушение пассажирского самолета. Известно, что погиб пилот, а об этом пишет агентство ПАП. Пожар вспыхнул в Юзефовском лесничестве Люблинского воеводства еще вчера днем, после чего стал быстро распространяться. Там расположены природоохранные зоны, в том числе ландшафтные парки, заповедники, охраняемые виды растений и животных, природные памятники. Сейчас работают десятки пожарных расчетов, вертолеты. Уточняется, что тушение пожара может занять до суток. Кроме того, борьбу с огнем могут усложнить и погодные условия. Причина пожара пока неизвестна. Спасатели продолжают работать. Ситуация напряженная. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода. На радио Легенда ФМ.
3: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность, дожди во всех городах вещания радио Легенда ФМ, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 14.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 15 часов, а далее в эфире продолжение программы «Привет и поздравлений». Это ваш день. Белорусские исполнители на Легендах ФМ.

0: для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Генеральный партнер программы – компания по международным грузоперевозкам из Китая «And the Lines». Закажите перевозку оборудования из Китая без неприятных сюрпризов. В «And the Lines» учитывают все – ремни, цепи, упоры, фотоотчет с каждой загрузки, безопасную доставку станков из Китая. Мы на связи 24/7. Сайт andthelines.com. Звоните 25-767-31-75.
2: Вот слушаю песню, отчасти соглашаюсь, отчасти не соглашаюсь, потому что любимые действительно ждем, с одной стороны, как чудо, а с другой стороны, чего ее ждать. Приходите сами объяснять всю любви, вот заказывайте песни на такую тематику. Мы на Легендах FM на это очень-таки даже согласны. Продолжаем, друзья, нашу поздравительную программу. Вайбер, Телеграм нам, как всегда, во всем помогают. Сегодня, в среду, 6 мая, номер для связи +375 29 257 88 88. Ближайший час проведем вместе. Всем привет, всем здравствуйте, кто только что подключился. Поднимайте себе настроение, если хотите, и заодно вашим дорогим и близким людям. Вот, собственно, про любовь-то я говорила и была права, потому что сообщение у меня есть для Николая Бориса, между прочим. Николай, Натали нам написала кое-что. Знаете что? Пишет: здравствуйте, радио Легенда FM. Передайте, пожалуйста, моему мужу, Николаю Борис, что его жена его безумно любит. И, пожалуйста, можно сегодня в вашем эфире послушать песню Александра Серова «Ты меня любишь». Ваша Натали. Ну вот! У Николая настроение лучше, у Натальи улыбка на лице, потому что сюрприз получился, ну и песня для вас.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Мы тоже вас любим, друзья, потому с радостью и любовью готовы продолжать проводить этот будний день вместе. Поднимать вам настроение, передавать привет и поздравлять. Вайбер, Телеграм, нас тоже с вами любят. Плюс 375-29-257-8888. Пишите, и вот будет вам маленькое чудо. Ханна из Пинска это прекрасно знает, пишет. Здравствуйте, наши всеми любимые легендочки, пишет вам Анна из Пинска. Сегодня у нас есть замечательный повод для праздника. Сегодня празднует свой 60-летний юбилей жена моего брата Ирина Григорьевна. Цирулик, между прочим. Живет она в Прилукской слободе Минского района. Ирочка, вся моя семья, сыночки и две девочки, невесточки, внученька Настюша, ну и, конечно же, внучок Костик, у которого вчера, кстати, появился первый зубик, мне кажется, вот по поводу, да, как подарок. Поздравляем с твоим юбилеем. Ирочка, ты настоящая хранительница домашнего очага. Ты всю свою жизнь посвятила своей семье, сначала двоим деткам, а теперь любимым внукам. Ты прекрасная, любящая жена, замечательная мама и самая-пресамая любящая своих троих внучат бабушка. Я знаю, что они тебя очень-очень любят и горды, что именно ты их бабулечка. Мы очень любим к вам приезжать, потому что всегда тепло, потому что всегда с любовью, радостью и с полным столом ты встречаешь не только нас, но и всех гостей. А на всех у тебя всегда хватает любви, всегда хватает тепла, времени, терпения и обнимашек. А какие огурчики ты закрываешь на зиму? И, кстати, обалденные драники с творогом я в первый раз попробовала у тебя. Я тоже прочитала, удивилась, думаю, надо тоже как-то изучить этот вопрос. В общем, мы тебя очень любим, очень обнимаем. Здоровья тебе, солнышко, в душе, любви, доброты и счастья в доме и Божьего благословения на каждый день. Как же повезло, пишет Анна, моему брату, твоему мужу Юрию. Так что, Юрочка, шепчи на ушко утром и вечером соловьиные серенады своей дорогой любимой жене. И, пожалуйста, в честь праздника поздравьте, пожалуйста, нашу дорогую Иришу композицией «Соловей» от поющих гитар. Какое теплое поздравление, какие искренние у вас отношения семейные. Очень хочется, чтобы вот такие вот праздники жизни продолжались еще много-много-много лет. Крепкого здоровья всей вашей семье, пусть семья продолжает расти. И мне кажется, очень символично, вот у Юрия сегодня именины, у жены день рождения. Вот как-то знаково они повстречались. И знаково там первый зуб у Костика появился. В общем, пусть все так, с большими радостными сюрпризами в жизни и продолжается.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти Бай.
2: Цветки ромашки, листья малины, мяты, чабреца, плоды фенхеля. Все это фиточи ромашково. Насладись успокаивающим и расслабляющим эффектом натуральных продуктов, созданных родной природой. Попробуй фиточи ромашково от компании «Калина». Ромашково. Насладись мгновением.
3: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Для вдохновения. Для встреч с друзьями. Для праздника. Для свиданий. Легенды ФМ. Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
5: Да, для поздравлений, друзья. Волшебное время на легендах. Каждый будний день с 13 до 15 часов. 14.22, между прочим, потому не так много времени впереди. Не теряйте его зря. Приходите, передавайте привет. Тем более, что сегодня именины и у Юрьев, и Георгиев. Так что... Вайбер, Телеграм вам в помощь. Пишите +375 29 257 88 88. Ну а пока вместе с нами Пинск пишет. Здравствуйте, наша любимая радио Легенда ФМ. Огромный привет вам из Пинска. Дело в том, что сегодня день рождения у нашей коллеги, у Натальи Ивановны Еруты. Хотим поздравить ее с этим праздником и пожелать, конечно же, здоровья, счастья, радости и чтобы исполнялись все самые-самые заветные мечты. С уважением, коллектив Светлана Стиль и Тамара Сергеевна, а также Наталья. И просим для нашей Натальи Ивановны сегодня в вашем эфире поставить песню про нее. А называется она «Именинница», группа «Белый день» для вас. С вашим праздником, с вашей новой радостью и с вашим новым счастьем.
6: Столы накрыты,

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Будь здорово, что «Легенды ФМ» всегда помогает вам найти какое-то занятие. Лена из Пинска с нами на связи, пишет: «Здравствуйте, радио «Легенды ФМ» и все радиослушатели. Погодка так и радует. Желаю всем любви и счастья. А также с вашей помощью передаю мой традиционный приветик в деревню Богдановка. Семье Ильючек, Вере Алексеевне, Марии Алексеевне». Пишет: «Газон вчера скосили». Да, Ксю, Ясь, Конюшин слушали по этому поводу. А Свинелина пишет: «Риш, давайте вместе с вами покатаемся на велосипеде. Я так его буду долго-долго гнать, ой, и получать удовольствие». Лен, давайте. Вот хорошо бы, чтобы кто-то еще на велосипеде с букетиком бы приехал, да, прикатил и радость подарил. Благо, что погода позволяет. Букеты уже есть и в своих садах, на своих дачах. И пусть так будет у каждой из нас, дорогие женщины.

0: чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, ваш день, ваша среда, ваше 6 мая, ваше время 14.31, друзья. Приходите в гости, есть еще возможность передать привет. Правда, вот не так много выходов впереди остается, поэтому Вайбер, Телеграм вам в помощь. Плюс 375-29-257-8888. Отдельное спасибо нашей слушательнице Натальюшке, потому что вот среду она назвала сегодня хитрым колесиком. Я даже задумалась, думаю, что-то в этом есть интересного. Пишет: всем доброго среднедельного дня. Быстро дни недели пролетели, протекли меж пальцев, как вода. Потому что есть среди недели хитрое колесико. Среда. Понедельник, вторник очень много нам солят. Неделя молода. А в четверг она уж у порога. Поворотный день ее. Среда. Поэтому, дорогие легенды, давайте сегодня с вашей помощью в эфире послушаем песню от Владимира Семеновича Высоцкого. Ах да, среда. Для нас сегодня в среду.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот свалился в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. Среди непройденных путей один, пусть мой,

моя. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, чтоб здесь сомнения я смог в себе

0: Ах, да! Среда. Среда.
1: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио Легенды ФМ. Это ваш день. На радио Легенды ФМ.
2: Да, ваш день, могу сказать, что настроение, в общем-то, у вас просто весна. Потому что, смотрю, мы тут и про любовь слушали, и букеты дарили. Вот сейчас будем слушать привет большой майский от Андрея Державина. Спасибо, что с нами, друзья. Присоединяйтесь в Вайбер, Телеграм, +375 29 257 888 88. Заботливые соседи у нас в гостях, в частности, Елена написала: «Добрый день всем слушателям радио Легенды ФМ». Соседи по даче «Оптик», а также семья Селиванова, Люда и Саша пишут вот что: солнышко, тепло, хорошо, но надо себя беречь. Ваши соседи Лена и Саша. Вот так, обратите внимание, Людмила и Александр. Может, там не надо перераватываться, как-то все-таки, да. Здоровье превыше всего. На 954 у Елены заканчивается номер телефона. Ну, а наш слушатель Михаил пришел в гости и говорит: «Легенда, давайте всех радиослушателей просто поздравим с маем, просто поздравим с хорошей пока еще погоды. Ну, где-то она испортится, где-то нет. Ну, баланс же должен сохраняться. Поэтому пусть нам еще и Андрей Державин передаст майский привет».

0: Любимая музыка вашей молодости. Легенды FM. Это ваш день. На радио Легенды FM.
1: Да, удивительным и счастливым получился май и у семьи Кузнецовых из города Великий. Давайте все вместе порадуемся. Слушала вот сейчас Андрея Державина и даже немножечко прослезилась, потому что это действительно великое чудо. Пишет: здравствуйте, уважаемые легендочки. Поздравьте, пожалуйста, нашего внука Кузнецова Дмитрия и его женушку Настеньку с рождением девочки. Они подарили нам третью правнучку Алису. И мы благодарны им за правнуков. И передайте, пожалуйста, им наши поздравления. Поздравляю вас с рождением доченьки. Пусть ваша маленькая принцесса растет здоровой, счастливой и любимой. А вам мы желаем силы, терпения, достатка, приятных хлопот, радости и счастья в воспитании маленького чуда. И поставьте им, пожалуйста, песню «Погода в доме». С уважением, счастливая бабушка и дедушка Кузнецовы, город Вилейка. А я читала, думаю, вчера был день принцесс, между прочим. Символично Алиса родилась, пусть такой же и растет счастливой, любимой. Просто вот самой-самой-самой от всего сердца поздравляем. И дальше пусть тоже вот семья преподносит вам новые сюрпризы, потому что это великая радость, великое чудо. Чувствовать себя прабабушкой, прадедушкой, гуляться, баловать и радоваться жизни, потому что в этом и есть настоящее счастье.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ». Это ваш день. На радио «Легенды ФМ».
1: Ну что, друзья, 14:45 на часах. Пришло мне время с вами прощаться, но ненадолго. Завтра, 7 мая, встретимся снова с 13 до 15 часов. Ну а с 7 до 10 мы с Михаилом Федосовичем в передаче «Стой ноги утром». Будем всех вас ждать. Желаем сегодня легкой, хорошей, приятной среды. Отлично доработать легкого начальства, без проблем вернуться домой, ну и максимальное удовольствие получить еще пока от этой прекрасной весенней погоды. Сегодня же еще мне надо успеть поздравить с именинами прекрасного Юрия. Алла нам пишет: «Здравствуйте, легенды. Хочу поздравить любимого мужа Юрия Александровича с сегодняшними именинами. Тебе я, Юрий, поздравляю, счастья пожелать хочу. Я желаю, чтобы все в жизни тебе было по плечу, чтобы был здоровым, крепким, было сил не за занимать, а в руках, чтобы птицу счастья мог надежно ты держать, чтобы цели добивался и вершины покорял. Я желаю, чтобы в жизни ты счастливым, Юра, стал. А я всегда буду рядом, а мы не сомневаемся. На 824 у вашей супруги заканчивается номер телефона. Самое главное, что в песне про любовь она сказала: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Просто звоню, чтобы сказать, что люблю тебя. И вы, друзья, просто позвоните своим дорогим и близким и скажите три таких простых слова. А день станет точно лучше и теплее. Всем хорошего дня. Спасибо за компанию. Пока.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Центр пляжных видов спорта «Песчаная дюна» в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» – это современное пространство для игр и тренировок круглый год в любую погоду. Теплый песок, комфорт и драйв для всей компании. Подробности – «Олимпийский бай» и «Инстаграм».
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Более четверти века компания «Брикмакс» создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки «Брик» – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда «Брик». Важна каждая деталь. «Брикмакс.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: слушаете Радио Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 3 часа дня.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Ирина Лойко. Здравствуйте. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы. По словам замначальника Главного управления охраны, правопорядка и профилактики МВД Сергея Мирончика, во всех местах проведения мероприятий, а также на прилегающих территориях, охрану правопорядка будут обеспечивать сотрудники, которые будут нести службу как в форменном обмундировании, так и в гражданском. Также будет задействоваться республиканская система мониторинга общественной безопасности, беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность снарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан, сказал он, об этом пишет Белта. Адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Риут, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, герба и гимна. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и которые не требуют ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. 29-летняя жительница Слуцкого района хотела купить водительские права, но в итоге потеряла деньги. Как рассказали в милиции, в соцсетях она нашла объявление под ключ. При этом мошенники обещали не только сделать документ установленного образца, но и внести данные в официальный реестр. Женщина вышла с ними на связь, затем для оформления не только отправила через мессенджер свои персональные данные, но и перевела на счет мошенников 1800 рублей. После этого ей даже отправили видео с готовыми документами, но время шло, а курьер с правами так и не приезжал. В конце концов, аферисты и вовсе перестали выходить на связь, и как добавили в милиции, если бы женщина все-таки получила такие права, то факт их недостоверности был бы выявлен при первой же проверке. В таком случае она и сама бы стала фигуранткой уголовного дела. А возведение Центра экстремальных видов спорта в Минске планируется начать в мае. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Валерий Вороницкий, пишет агентство «Минск-Новости». Объект появится на улице Нарочанской возле Минск-арены. Это будет спортивный комплекс для круглогодичного занятия экстремальными видами спорта. Катание на скейтбордах популярно среди молодежи, и часто для этого занятия они выбирают общественные места. В том числе ребята катаются возле Музея Великой Отечественной войны на гранитных парапетах, на ступеньках, а это портит благоустройство и приводит к травмам и скейтбордистов, и даже прохожих. Поэтому специализированное место для катания могло бы решить этот вопрос, сказал глава администрации района. К этому часу у меня вся информация. Далее о погоде.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси переменная облачность. Осадки обещают во всех городах вещания радио Легенда ФМ, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно плюс 18, в Лиде 21 градус тепла, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до плюс 27, а в Гомеле до плюс 30. Сейчас в Беларуси 15.03. Следующий выпуск новостей слушайте в 16 часов, а далее в эфире «Хорошая музыка».

0: Чумацкий шлях в центрі Мінська. 20 лет радуем білорусько-українській кухні. Попробуй борщ со сметаной и пампушками, вареники, дируны и авторские блюда от шеф-повара Александра Зайцева. Окунись в атмосферу традиций, уюта и незабываемых ощущений. Мясникова, 34. Чумацкий шлях. По-домашнему. Вкусно.
1: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. «Эндолайнс» специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. «Эндолайнс» – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endolines.com. Звоните 25 767 31 75.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.by.
10: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й Белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить и много другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269 50 05.

0: Be happy.
1: Радио «Легенды ФМ». Сайт legendy.by. «Легенды ФМ». В Минске 4 часа дня.
2: Новости на радио «Легенды ФМ».
3: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый день. В центре Минска на День Победы перекроют движение, и водителям рекомендуют заранее продумать маршруты. Как сообщает ГАИ, 9 мая из-за торжественных мероприятий движение закроют на проспекте Независимости от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, на улице Киселева от Красной до проспекта Независимости, а также на улице Захарова от Первомайской до проспекта Независимости. В ГАИ просят учитывать ограничения при планировании поездок, чтобы избежать заторов и задержек в центре города. Банковские карты могут дать сбой завтра ночью и утром. О возможных перебоях предупредили сразу 7 банков в Беларуси из-за запланированных технологических работ банковского процессингового центра. Работы стартуют будущей ночью в 3 часа и продлятся до 7 утра. В этот период могут возникнуть проблемы при снятиях наличных, оплате товаров и услуг и других операциях по картам. Если грядущей ночью необходимо совершить покупки, оплатить топливо и другое, то банки рекомендуют заранее снять наличные. Поезда временно не смогут доехать до Слуцка. С 12 по 13 мая из-за ремонта железнодорожного моста меняется движение пригородных поездов Барановичи-Слуцк, сообщает «Минская правда». В эти дни составы будут ходить только до станции Клецк. 12 числа поезд отправится из Барановичи-Полесских в 7.40 утра и прибудет в Клецк в 8.38. Другой состав поедет обратно из Клецка в 18.55, а третий поезд в 20.27, также до Клецка. 13 мая график сохранится с теми же ограничениями. 4 рейса будут выполняться только между Барановичами и Клецком. Поезда до Слуцка и обратно на этих рейсах временно отменены. В Минской области туристические центры теперь будут работать и по выходным, чтобы успеть принять всех желающих, пишет «Минская правда». Отмечается, что сейчас в области уже действует 21 информационный центр, и сразу 8 из них открылись в этом году. Там помогают выбрать маршруты, записаться на экскурсии и купить сувениры. Параллельно областные власти обещают развивать и крупные проекты. В инвестиционный список включен 21 объект на сумму более 188 миллионов рублей. Ожидается создание около 450 рабочих мест. В планах глэмпинг в Березинском районе, расширение кемпингов в Вилейском и развитие гостиницы дорожного сервиса в Несвижском районе. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
2: Погода на радио «Легенды ФМ».
4: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Дом мебели».
5: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
3: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность. Дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра до 18 тепла. В Лиде обещают плюс 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла. А в Гомеле завтра теплее остальных и до 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 16.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Сила земли, дыхание весны, волшебство лепестков. Даже название чаев Такамори вдохновляет. А стоит вам попробовать молочный улун или пуэр из линейки Такамори, и вы уже не забудете его гармоничный вкус и насыщенный аромат. Чай Такамори. Насладись мгновением. Такамори.бай.
5: Книжный магазин «Эксмо АСТ» — это тысячи изданий.

слушаете «Радио Легенды ФМ». Радио «Легенды ФМ». 94,1 FM.

0: радио Легенды ФМ.
1: Курсы валют.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Сегодня Национальным банком Республики Беларусь установлен следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Курс покупки доллара – 2 рубля 83 копейки, 3 рубля 30 копеек за 1 евро. Курс покупки российского рубля – 3 рубля 77 копеек. Лучшие курсы обмена валюты в банках РБ на сегодня. Курс покупки доллара – 2 рубля 84 копейки. Продажа – 2 рубля 84 копейки. Курс покупки евро – 3 рубля 35 копеек. Продажа – 3 рубля 35 копеек. Курс покупки российского рубля – 3 рубля 73 копейки. Продажа – 3 рубля 73 копейки. За актуальными курсами следите в 12.30 и 16.30 по будням.
0: Легенды ФМ.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Да, дорогая?
2: Милый, ты где?
1: Я с Петром. Он машину на антикоррозийную обработку отдавал. Так вот, забирать поехали.
2: Ну и как? Сделали хорошо?
1: Ты знаешь, хорошо. Показали, рассказали, на подъемнике подняли, осмотрели. Все очень качественно. Давай и нашу к ним отгоним. Ты не против?
2: А где делали-то?
1: Да это у нас, в Жлобине, на Денитроле.
2: О, да! Один коллега тоже к ним машинку отдавал. Очень хвалил. Да, и спросил у Петра их телефон. Папа спрашивал.
1: Ну, записывай. 29-960-52-52. 960-52-52.
2: Все, милый. Спасибо. Люблю тебя.
1: И я тебя.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ».

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Агропромышленная компания «Копыль Рапс» производит жмых и рапсовое масло холодного отжима. Взаимовыгодно переработаем ваше сырье и купим масло семена рапса. Собственная логистика, полный пакет документов, стабильные поставки. «Копыль Рапс» – надежный партнер в агробизнесе.
2: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не дай своей машине состариться. Автосити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Alarti.by.
5: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатева». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатева». «Сатева» – живая косметика для твоей кожи.
6: Ищите место для проведения свадьбы, корпоратива, дня рождения или любого другого важного события. Кафе «Мятный заяц» на спортивно-оздоровительной базе «Заячья поляна» всего в 40 километрах от Минска. Это ваш идеальный уголок для праздника в окружении природы с эксклюзивным обслуживанием и индивидуальным подходом. Работаем по предварительным заказам. Ваше событие станет настоящим шедевром с кафе «Мятный заяц». Для оформления заказа обращайтесь по номеру 29-194-89-19.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
7: Следующий легендарный хит вам дарит «Руки вверх» бар.
8: Звукомания в «Руки вверх» баре – это не просто викторина, а музыкальное шоу для ностальгирующих по 90-м и нулевым. Это командная игра, где каждый из вас получит невероятные эмоции и подарки. Не пропустите этот вечер хорошего настроения. Запись команд по телефону плюс 375-33-303-0033. Звукомания. Ждем вас.
9: Белорусские исполнители на Легендах FM.

растешь, наверное, по жизни неспроста. Упорно ищем мы волшебные места. Держа за хвост жар птиц рукой, найти мечту, а с ней покой, и храм открыть, где ждет любовь

0: Радио «Легенды ФМ». «Легенды ФМ». В Минске 5 часов вечера.
1: Начало часа представляет научно-фармацевтическое предприятие «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгина Макс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгина Макс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
4: Новости на радио «Легенды ФМ».
5: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Медики переходят на усиленный режим ко Дню Победы. По всей стране задействуют сотни бригад скорой помощи. Как пишет «Спутник», в дни праздничных мероприятий на круглосуточное дежурство выйдут более 870 бригад скорой помощи. В Минске будут работать около 40 бригад, они распределены по центральным площадкам и районам города. В Минздраве заранее подготовились, определили схемы дежурств, сформировали резерв и проверили готовность больниц принять пациентов при необходимости. Усилена работа приемных отделений, созданы запасы лекарств и медизделий. Также санитарные службы проконтролируют места проведения мероприятий и точки питания. Для координации действий медиков представитель здравоохранения будет дежурить в штабе ГУВД. В ведомстве подчеркнули, что ресурсов достаточно, чтобы обеспечить своевременную помощь во время праздников. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, за что будут удалять с экзаменов в этом году. В аудиторию можно взять с собой только паспорт, ручку и пропуск, а для отдельных предметов – простой калькулятор. Все остальное будет под запретом. Телефоны, смарт-часы, планшеты, шпаргалки и любые записи, даже если ими не пользуются. Нельзя также приносить транспортиры, циркули и линейки. Во время экзамена запрещено разговаривать, пересаживаться, списывать, фотографировать задания и даже продолжать писать. После команды «Время вышло». За такие нарушения участника будут удалять. Исключение только для тех, кому телефон нужен по медицинским показаниям. Ночные перекрытия на Филимонова изменят маршруты водителей в Минске. С 6 по 8 мая будут временно ограничивать движение транспорта из-за замены асфальта, сообщили в ГАИ Мингорсполкома. Так, с 22 часов сегодняшнего дня до 5:30 утра завтра перекроют участок улицы Филимонова от проспекта Независимости до дома номер 55/3. Затем с 22:00 7 мая до 5:30 8 числа ограничения затронут Филимонова от улицы Парниковой до проспекта Независимости, а также улицу Франциска Скорины от Жасминовой до Филимонова в обоих направлениях. Водителей просят учитывать изменения и заранее выбирать объезд, чтобы не терять время в пути. Общественный транспорт меняет маршруты в Минске на День Победы, пишет Белта. В Минск-Трансе сообщили, что 9 мая из-за праздничных мероприятий работа транспорта изменится. С 10 утра до 21:30 добавят автобусы на маршрутах номер 1, 24 и 69. Уже с 8 утра временно отменят остановку Дворец спорта для всего проходящего транспорта, а с полудня также Янки Купалы и Площадь Победы. Около 16:00 из-за возложения цветов на Площади Победы изменится маршруты автобусов номер 18, 26, 26А, 26Д, 100, 150 экспресс и троллейбуса номер 22. Их направят по соседним улицам, местами без остановок. Вечером при ограничениях у Дворца спорта изменится движение автобусов номер 1, 69, 73, 91, 119С, 163 и 300 экспресс. Транспорт пойдет по проспектам Машерова и Дзержинского, улицам Тимирязева, Кальварийской и другим. В Минск-Трансе уточнили, что схемы могут корректироваться по ситуации, поэтому пассажирам стоит заранее проверять маршруты. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
6: В нашей аптеке такого лекарства нет.
7: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
5: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность. Дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра до 18 тепла. В Лиде обещают плюс 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, а в Гомеле завтра теплее остальных и до 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 17.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды FM. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо, сушка теплым воздухом, высокое содержание белка, удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, зарядился. Legendary Snacks в магазинах «Евроопт» и АЗС «Беларусьнефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
3: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25

0: 50 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни начинают...

Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светятся. И где

Ну, здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды FM».

0: Легенды FM. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 6 часов вечера.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Дом мебели». Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
0: Новости на радио «Легенды ФМ».
2: В эфире радио «Легенды ФМ» новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Проспект Победителей в Минске частично перекроют утром 10 мая. Столичные ГАИ сообщили, что ограничения, связанные с праздничными мероприятиями ко дню государственного флага, герба и гимна, передает Белта. В это время на площади государственного флага пройдет чествование символов страны, а также организуют шествие с большим полотнищем флага по самому проспекту. Движение транспорта будет ограничено ориентировочно с 10 утра до 12 часов дня на участке от проспекта Машина до улицы Орловской. В госавтоинспекции просят водителей заранее учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути. А продажу электромототехники с недостоверными характеристиками возьмут под контроль в Беларуси. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при Совмине под руководством Александра Терехова поручено МАРТ принять меры, чтобы в торговле, включая интернет-магазины, не появлялись устройства с искаженными данными, сообщает портал АВБай. Также там обсуждали реализацию указа по правилам для средств персональной мобильности и велосипедов. Минтрансу поручено дополнительно проработать меры против ДТП из-за усталости водителей, а также продолжить работу по снижению аварий с дикими животными и выездами на встречную полосу. В столице начал работу единственный в Беларуси музей часового дела, где показывают историю бренда «Луч» и развитие часов от древности до наших дней, сообщает Белта. В экспозиции есть солнечные часы и редкая деталь башенных часов Гродненского костела возрастом до 300 лет. Отдельно там рассказали о современных заказах завода. Продукцию поставляют в Россию, страны СНГ и Европу. Иногда поступают запросы из Соединенных Штатов Америки. Уже совсем скоро представят совместную коллекцию с БелАЗом. Часы прошли испытания карьерным самосвалом и выдержали его нагрузку. К открытию музея приурочили выставку «Сквозь время к победе» с часами военноначальников и архивными фото. Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата сегодня передают в Минск представителям всех областей страны, пишет «Спутник». Эстафету зажжения огня в Москве принимает храм-памятник всех святых, куда прибыли делегации, в том числе курсанты Минского Суворовского училища. Они увезут огонь в регионы, чтобы торжественно передать его дальше и напомнить о подвиге советских солдат. Как отметил глава Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин, акция в республике ежегодно вызывает особый отклик. Сам же огонь памяти доставят во все регионы Беларуси. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
0: Погода на радио «Легенды ФМ».
1: Партнер прогноза погоды – ресторан «Чумацкий шлях».
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность и дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра до 18 тепла. В Лиде обещают плюс 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, а в Гомеле завтра теплее остальных и до 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 18.04. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: Легенды FM. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Книжный магазин «Эксмо АСТ» – это тысячи изданий на любой вкус и возраст. Открывайте новое, перечитывайте любимое и пополняйте домашнюю библиотеку. Проспект Жукова, 44, торговый центр «Аутлетта», второй этаж.
2: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. «End Alliance» специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. «End Alliance» – доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25-767-31-75.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы – пильну. Беларусь. Парк Сула. Бай.
4: Не дай своей машине состариться. Авто Сити СТО. Полная перезагрузка автомобиля. Кузов, салон, ремонт или перетяжка. Индивидуальные чехлы, бронепленка, тонировка, слесарный ремонт и ТО под ключ. Минск, Грушевская, 22. Сайт Аларти. Бай.

0: уроки, выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт compositex.by.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм.
3: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Радио Легенды ФМ.
3: Легенды ФМ.

0: шоу «Легенды ФМ».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала.

0: Легенды ФМ.
1: Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она.

тебя вынула звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она.

0: Легенды ФМ. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Забудь о пустых углеводах. Найден полезный перекус за рулем и на работе. Мясные снеки Legendary Snacks от компании «Вязковые присмаки». Вкусное отборное мясо. Сушка теплым воздухом. Высокое содержание белка. Удобная упаковка. Не надо резать. Взял, съел, заедился. Legendary Snacks. В магазинах «Евроопт» и АЗС «Беларусьнефть». Утолите голод с пользой и удовольствием.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. В Минске 7 часов вечера. Новости на радио Легенды ФМ.
1: В эфире радио Легенды ФМ Новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. Беларусь планирует приезд главы Египта, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович по итогам заседания совместной торговой комиссии, передает Белта. По его словам, интерес к сотрудничеству взаимный. Беларусь рассматривает Египет как ключевую точку входа на африканский рынок и площадку для продвижения своей промышленности. Египет при этом называют давним и надежным партнером. Приглашение уже направлено и предварительно подтверждено. Сейчас стороны рассчитывают на организацию визита. Ожидается, что он может дать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и расширению экономического взаимодействия. В Минске определились, как будут двигаться поезда на будущей кольцевой линии метро. Составы пойдут против часовой стрелки. Об этом сообщили представители метрополитена на встрече в Мингорсовете, пишет Минск Новости. Это значит, что движение будет организовано не по кругу вправо, как многие ожидали. И это важно будет учитывать при планировании маршрутов и пересадок. Строительство же четвертой линии начнется с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Там же появится пересадка на станции Пушкинская, а следующая станция на первом этапе станет конечной. Начать работы планируют уже в этом году. Белгидромет объявил на завтра оранжевый уровень опасности. Уже ночью по северо-западу, а днем почти по всей Беларуси ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Это уровень, при котором возможны повреждения и перебои. Температура будет контрастной. Ночью от плюс 10 до плюс 15, местами похолодание, а днем разбежка от плюс 16 на северо-западе до жарких плюс 30 на юго-востоке. Но дальше погода резко сменит свой характер. В пятницу станет прохладнее, дожди пройдут на большей части страны, местами сильные, с грозами и ветром до 20 метров в секунду. В субботу осадки сохранятся. Ночью местами всего плюс 4, днем от плюс 8 на севере до плюс 21 на юго-востоке. В День Победы из Минска запустят пригородный автобус номер 995 «Экспресс» до Кургана Славы. Он будет отправляться от станции метро «Восток», начиная с 11:30 утра, а последний выезд из Минска в 21:35. Обратные же рейсы в столицу предусмотрены от остановки Курган Славы в 12:10 первый и последний в 23:35. Оплатить поездку можно будет как наличными, так и банковской картой, что удобно будет для пассажиров без билетов заранее. Полное же расписание и схема маршрута будут доступны 9 мая на сайте перевозчика и в сервисах продажи билетов, например, Ticketsbus.by, а также в системе Transport.by и Infobus.by. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
0: Погода на радио Легенда ФМ.
1: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра до 18 тепла. В Лиде обещают плюс 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, а в Гомеле завтра теплее остальных и до 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 19:04. Следующий выпуск новостей слушайте в 20 часов. А далее в эфире только легендарные хиты.

0: сомневаться не хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно. Хотите обновить интерьер? Сеть магазинов «Дом мебели» поможет. Огромный выбор мебели в наличии и под заказ. Акции, рассрочка, доставка. Подробности на сайте dommebeliminsk.by.
2: Главные инженеры, начальники строительных отделов, юристы, внимание! 20 и 21 мая в Минске состоится юбилейный 5-й белорусский форум «Строительная деятельность и право». Организатор – журнал «Строительная деятельность и право» и портал uvs.by. Вы узнаете, как новые правила закупок повлияют на процедуры при строительстве объектов, как сохранить баланс интересов при выявлении некачественных работ, какие работы считаются дополнительными, как их согласовывать и оформить, и многое другое. Регистрируйтесь на сайте profint.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Радио «Легенды ФМ». Сайт легенды.бай.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

слышать меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься.

чувствуя свободу, не боясь мечтать, быть собой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
1: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 8 часов вечера.
1: Новости на радио Легенды ФМ.
2: В эфире радио Легенды ФМ новости. Меня зовут Александр Латынин. Добрый вечер. В центре Минска на День Победы перекроют движение, и водителям рекомендуют заранее продумать маршруты. Как сообщает ГАИ, 9 мая из-за торжественных мероприятий движение закроют на проспекте Независимости от улицы Янки-Купалы до проспекта Маширова, на улице Киселева от Красной до проспекта Независимости, а также на улице Захарова от Первомайской до проспекта Независимости. В ГАИ просят учитывать ограничения при планировании поездок, чтобы избежать заторов и задержек в центре города. Банковские карты могут дать сбой завтра ночью и утром. О возможных перебоях предупредили сразу 7 банков в Беларуси из-за запланированных технологических работ банковского процессингового центра. Работы стартуют будущей ночью в 3 часа и продлятся до 7 утра. В этот период могут возникнуть проблемы при снятиях наличных, оплате товаров и услуг и других операциях по картам. Если грядущей ночью необходимо совершить покупки, оплатить топливо и другое, то банки рекомендуют заранее снять наличные. Поезда временно не смогут доехать до Слуцка. С 12 по 13 мая из-за ремонта железнодорожного моста меняется движение пригородных поездов Барановичи-Слуцк, сообщает «Минская правда». В эти дни составы будут ходить только до станции Клецк. 12 числа поезд отправится из Барановичей-Полесских в 7.40 утра и прибудет в Клецк в 8.38. Другой состав поедет обратно из Клецка в 18.55, а третий поезд в 20.27, также до Клецка. 13 мая график сохранится с теми же ограничениями. 4 рейса будут выполняться только между Барановичами и Клецком. Поезда до Слуцка и обратно на этих рейсах временно отменены. В Минской области туристические центры теперь будут работать и по выходным, чтобы успеть принять всех желающих, пишет «Минская правда». Отмечается, что сейчас в области уже действует 21 информационный центр, и сразу 8 из них открылись в этом году. Там помогают выбрать маршруты, записаться на экскурсии и купить сувениры. Параллельно областные власти обещают развивать и крупные проекты. В инвестиционный список включен 21 объект на сумму более 188 миллионов рублей. Ожидается создание около 450 рабочих мест. В планах глэмпинг в Березинском районе, расширение кемпингов в Вилейском и развитие гостиницы дорожного сервиса в Несвижском районе. И это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра плюс 18, в Лиде до 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, в Гомеле завтра теплее остальных и до плюс 30. Меня зовут Александр Латынин. Сейчас в Беларуси 20.04, а далее в эфире только легендарные хиты.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней коней.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
2: 24 мая в Prime Hall пройдет женский форум. Масштабное событие, объединяющее бизнес и баланс в жизни. На одной сцене Марк Бартон, Юлия Трус, Даня Волк и другие эксперты с сотнями тысяч последователей. Вас ждет полное погружение, интерактивные зоны, масштабный нетворкинг и энергия тысячи женщин, готовых созидать. 24 мая. Минск. Prime Hall. Станьте частью мощного комьюнити года. Хотите на женский форум? Билеты уже в продаже. Пишите в Instagram woman.forum.by. Спешите, места ограничены.
0: Рекламная служба Радио Легенда FM. Телефон в Минске 269 50 05. Легенда FM.

0: Легенды ФМ.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки,

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
2: Легенды.

с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

твою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи — плюс 375-29-129-6200.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенды ФМ».

0: Шла бы ты домой, Пенелопа.
1: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

0: Легенды ФМ. В Минске 9 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, и дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра плюс 18, в Лиде до 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, в Гомеле завтра теплее остальных и до плюс 30.

Радио «Легенда ФМ» представляет. Любимые песни из легендарных фильмов. Ричард Сандерсон. Песня из кинофильма «Бум».

0: Легенды ФМ. В Минске 10 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра плюс 18, в Лиде до 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, в Гомеле завтра теплее остальных и до плюс 30.

0: радио «Легенды ФМ».
1: Рубики-чан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу.

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: Легенды ФМ. В Минске 11 часов вечера.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, завтра в Беларуси будет переменная облачность, и дожди ожидаются во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно завтра плюс 18, в Лиде до 21, в Витебске плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине до 27 тепла, в Гомеле завтра теплее остальных и до плюс 30.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».

где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал.

0: Легенды ФМ. В Минске полночь. Погода. На радио Легенды ФМ.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещения, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

0: Легенды FM. Реклама.
1: У вас есть всего несколько дней на выставке, чтобы заявить о себе. Компания «Лигатура» поможет привлечь внимание к вашему стенду. Раздаточная продукция, мерч и подарки партнерам с вашим логотипом. Не оставляйте подготовку на последний момент. Приезжайте в наш шоурум на Амураторской 4Б или заходите на сайт «Лигатура.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Помекнет все и краски потускнеют, и потеряют запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее.

пока ты любишь жизнь еще прекрасно, пока страдаешь ты, еще живешь.

решено все с тобою. И первый снег, и первая звезда, и вдаль, идя дорогой полевою, ты одинок не будешь.

0: Пусть завтра кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшней, куда страшней, когда разлюбишь ты.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».
2: Радио «Легенды ФМ».
1: 94.1 FM.

0: Радио Легенды ФМ. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Ирина Муравьева. «Быть может, счастье рядом». Песня из кинофильма «Самая обаятельная и привлекательная».
1: Счастье.

0: Легенды ФМ. В Минске час ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещения, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 2 часа ночи. Погода на радио Легенды ФМ.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

Здравствуй, сынок, вспоминай обо мне иногда. Вдруг приедешь, а мамы уж нету. Здравствуй, сынок.

0: Легенды ФМ.
1: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост. Людям свет, когда он понес. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдаль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдаль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

0: Легенды ФМ. В Минске 3 часа ночи.
1: Погода на радио Легенды ФМ.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, дожди пройдут во всех городах вещания, кроме Гомеля, Пинска, Жлобина и Солигорска. В Молодечно обещают сегодня плюс 18, в Лиде – до 21, в Витебске – плюс 25, в Минске, Гомеле, Солигорске, Пинске и Жлобине – до 27 тепла, в Гомеле – теплее остальных и до плюс 30.

Начинается мой праздник. Я как степенная семья разогреваю чай на газе. Уходят праздник.